Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить про утреннее шоу «Вкрутую по-русски»? Вот недавно ехал в метро, рядом две бабушки вспоминали былые времена, и она одна такая очень громко говорила: «А парни там какие были горячие! У меня каждый день челюсти болели!» Как расскажут что-нибудь с утра, весь день потом ухахатываюсь. И я подумал, что вот на выходных с 9 до 11 утреннее шоу «Вкрутую по-русски» там именно такие парни. Послушайте.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Мари Краймбрери под названием «Давай не ждать». И я уверен, на 100% певица уже успела убедиться, какие пошли деловые дети. Вот, например, одна моя подруга пошла к зубному, и получилось так, что с ней был ее сын, ему примерно 9 лет. Пришли, в общем, в поликлинику, сидят, ждут, когда вызовут. Сын спрашивает маму, не боится ли она? Она ответила, что боится, конечно же. И сын такой: мам, когда тебе будут вырывать зуб, да только не кричи, пожалуйста, а то мне за тебя будет стыдно.
1: Я

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, по поводу девушки не уверен, а вот коллегу на миллион я знаю. На нем мне недавно рассказал один знакомый. Он работает на стройке. Попросил сварщика сварить лестницу. Тот справился достаточно быстро. Говорит, все, получите, распишитесь. Вот лестница готова. Сварщику говорят, отлично, теперь залезь, пожалуйста, на эту лестницу сам. Наверху тоже надо поработать. И сварщик такой, знаете, я, пожалуй, ее еще проварю на всякий случай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно приезжала в гости мама, обошла мою квартиру, сказала, что очень грязно и пыльно везде. В общем, кошмар, и надо с этим что-то делать. И я, знаете, что подумал? Интересно, что бы она сказала, если бы увидела мою квартиру в обычный день, а не когда я перед ее приездом отмывал ее 6 часов. Расскажи.

Виражи. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заказывал пиццу. Кстати, курьерша оказалась симпатичная девушка. Да, я когда открывал дверь, в общем, моя кошка попыталась выбежать наружу. Я ее поймал, отнес на кухню и так строго сказал: «Жди здесь, поняла? Жди здесь меня, ты поняла меня?» И голос курьерши: «Да поняла я, жду». Вот так я приручил сразу двух кошечек.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русская.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сыну подруги 8 лет. Ему задали написать сочинение на тему «Весна в лесу». Она рассказывает, открывает и читает. «Весной на деревьях распускаются листочки, солнышко припекает, скоро природа оживет, встрепенется и начнется охота на самок».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одну мою знакомую недавно повеселил ее старший сын. Она приехала из роддома. И старший брат, получается, так посмотрел на ребенка и сказал: «Хорошо, его можете оставить, но больше не приносите никого, пока не обсудите это лично со мной».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично меня чувство юмора выручало во многих ситуациях. Вот, например, помню, сдавал зачет в музыкальном колледже. Разумеется, абсолютно не готовился. Меня спрашивают: Миша, кто такой дирижер? Ну, я отвечаю: это человек с палочкой, да, вот, который стоит перед оркестром. Спрашивают, что он этой палочкой делает? Я отвечаю: ну, если эти палочек две, то можно есть рис. И один из педагогов такой: а домры наверняка очень удобно наливать борщ. Правда?

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один друг рассказал мне очень милую историю. В общем, он подарил своей 5-летней дочке на день рождения костюм феи. Платье со шляпкой, волшебную палочку. Та нарядилась, довольная, прыгает, бегает, и папа ей говорит: «Ну-ка, давай соверши какое-нибудь волшебство». И она подходит к лежащему в кроватке 7-месячному братику, дотрагивается до него волшебной палочкой и произносит: «Исчезни!»
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Только под кого? Лучник будет отпрашиваться у жены в бар. Настоящий мужик и так знает, что нельзя. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я думаю, с каждым могло такое случиться. Одна знакомая уснула в офисе, сидя за компьютером. Спала достаточно долго, внезапно заходит директор, она мгновенно просыпается, начинает изображать бурную деятельность, долбит по клавиатуре, там мышку дергает, и директор ей говорит: «Ты что творишь? Успокойся, у нас уже полтора часа нет света».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 19 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.adom.rf.
5: Реклама на русском.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской и услышал очень странный разговор. Рядом мужчина, его тоже подстригали, он и общался по телефону. Примерно вот так. «Алло, мам, ты дома? Думал к тебе заехать. Не, через 30 минут не получится. Давай через полчаса».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

представьте героическую музыку, возможно, заставку какой-то кинокомпании, в час, когда мир еще спит, а кофе только заваривается. Когда будильник предательски молчит, а подушка шепчет еще 5 минут, они уже здесь. Встречайте, непобедимая тройка утреннего позитива — русские перцы.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха около 19 градусов тепла.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
3: Реклама на русском.
4: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и

0: проведения акции на сайте muskifestival.ru. Категория 18+.
1: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
3: Русское радио. Что слушает страна?
4: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
3: Русское радио.
5: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
3: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Ночью 16 российских аэропортов ограничивали работу. Росавиация сообщила, что самолеты не принимали и не отправляли в том числе в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Ижевске. Авиакомпании заявили об изменениях в расписании. В некоторых регионах действует предупреждение о беспилотной ракетной опасности. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена воздушной тревоги. Режим ракетной опасности впервые ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. Правительство утвердило меры по профилактике преступности среди молодежи. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ предусматривает комплекс мероприятий на ближайшие 4 года. Среди прочего, это мониторинг активности в интернете, всероссийские конференции и семинары, а также обучение специалистов по вопросам безопасности. Представители Росмолодежи напомнили о поручении президента усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков. Русская православная церковь предложила включить должность помощника военного священника в перечень для альтернативной гражданской службы. Сейчас в зоне СВО работают около 300 священнослужителей, хотя в РПЦ говорили, что нужно в 5 раз больше. Ранее вступил в силу приказ Министерства труда о расширении списка работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Теперь перечень свыше 360 позиций. «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 6-й матч с «Авангардом» завершился во втором овертайме, причем ярославский хоккейный клуб забил 2 шайбы на последней минуте основного времени и перевел игру в дополнительное время. Общий счет в серии до 4 побед стал 3-3. Теперь впереди 7-й решающий матч. Встреча состоится завтра. Ранее во втором полуфинале «Акбарс» обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь. Самые красивые люди. Да, нас слушают только самые красивые люди. Некрасивые на другой волне. Вот, давайте, присоединяйтесь к нам. Здесь главное на главном. Русские перцы на русском радио. Здесь Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро всем. Здрасте. Шикарный день. У тебя прекрасное настроение, я это чувствую. Игривое, Антон.
1: Сфига ли?
2: Потому что мы встретились с тобой здесь. У нас с тобой главная задача, у нас есть миссия и цель этого дня – поднять людям настроение и зарядить их на классный, крутой день.
1: Ну, а некоторых разбудить просто. Короче, подъем, одеяльце. А так, во, молодец, все хорошо, так нормально.
2: Все хорошо, да. У нас игра «Слово на вылет» в этом часе тоже кому-то поможет проснуться.
1: А кому-то подарочки будут однозначно. Ребешки, будет реактивный гороскоп. Вот поймете, как, что, почему, зачем и куда, конечно же.
2: В следующем часе поиграем в игру «Против правил».
1: 10 000 рублей!
2: Между прочим.
1: По косарю разменяли для того, чтобы вам было как можно больше.
2: Ну и сейчас ваши самые любимые песни. Готовы?
1: 3, 2, 1.
2: Понеслась!
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: просто так.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское радио.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы!
2: Русские перцы на русском радио.
3: Ну, сейчас я вам расскажу, как надо зарабатывать. Не здесь, а в Канаде, ребят. Значит, профессиональный футболист из Канады. Да, в Канаде тоже играют в футбол. Не только в хоккей, чтобы понимали. Прорекламировал свою вторую работу прямо во время матча. Значит, он забил гол, подбежал к камере. А там же все, там нуликование, все нормально, молодец, может творить, что хочет. И показал визитку со своим номером телефона и должностью. Потому что помимо бега с мячиком, еще работает риэлтором.
4: Ну, значит, не очень выгодно работать футболистом в Канаде.
3: В Канаде не очень выгодно. Хоккеистам, да, футболистам не очень. Вот у нас никто не подбегает что-то, да, вот из легионеров. Не говорит, ребята, всем привет, только сегодня купи один яблочный телефон, два доставлю в подарок. Нет такого, понимаешь?
4: Они теперь возьмут на вооружение и все. Ну, начнут так делать.
3: Ну, а, значит, канадские футболисты, вооружайтесь. Если что, это совет от Жукова исключительно. Ну, и чтобы понимали, как мы перенимаем опыт канадских футболистов.
4: Так, давай быстренько нашу
3: рекламу.
4: Заказ,
3: организация проведения мероприятий, свадьбы, номера, тамада, каверан. Плюс 7-906. Ладно, не будет.
4: Да можете в личку просто написать, мы ответим, да?
3: В личку Жуковой, да, давайте.
1: Русские перцы!
2: Русские перцы на русском радио.
5: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
6: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 19 градусов тепла.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
8: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
10: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru. Категория 18+.

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа». 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
9: Русское радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
10: Наполовину мой я обернулась птицей.
9: Только лучшее.
11: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
9: Только любимое.
12: Танцую, как будто рядом океан.
9: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Рецепт.
1: Сейчас начнется, дорогие друзья. Сейчас мы вам дадим инструкцию по применению. Итак, давай.
2: Овны, не спешите с выводами. Сегодня детали решают все. Присмотритесь внимательнее.
1: Тельцы, привет. Маленький шаг сегодня приведет к большому результату завтра. А главное это начать.
2: Коллеги-близнецы, неожиданная новость изменит ваши планы к лучшему. Будьте готовы к поворотам.
1: Раки, день подходит для восстановления сил. Позвольте себе немного тишины и покоя.
2: Львы, ваше слово сегодня имеет вес. Используйте его мудро.
1: Дева. Внимание к мелочам принесет приятный бонус или кэшбэк. Ничего не упускайте.
2: Весы, старые связи напоминают о себе и могут открыть новые возможности.
1: Скорпионы, интуиция сегодня ваш главный союзник. Доверьтесь внутреннему голосу.
2: Стрельцы, отличный момент попробовать что-то новое. Риск окажется оправданным.
1: Козероги, финансовые вопросы потребуют аккуратности. Не торопитесь с решениями.
2: Водолеи, ваши идеи найдут поддержку. Смело делитесь ими с окружающими.
1: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Теплый разговор расставит все по своим местам. Не откладывайте важные слова.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. На этой неделе номер 3. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
3: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
4: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Со временем приходит понимание, что благородными бывают только металлы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Питомцы в офисе снижают стресс и выгорание у сотрудников. А знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что главное правило офисного питомца: если ты не можешь решить проблему, ляг на нее. Ну, это я придумала. Ну, на самом деле... Если ты не можешь решить проблему, ляг на нее.
2: Да, хорошо.
1: Если ты будешь котиком нашим, понимаешь, можешь руководствоваться этим правилом. Но на самом деле исследователи проанализировали 20 научных работ. Значит, они выяснили, что животные помогают чувствовать себя спокойнее, улучшают психическое состояние за счет позитивных эмоций и мурчания, способствуют более дружелюбному общению в коллективе и даже повышают вовлеченность в работу. Сотрудники реже увольняются и сильнее привязаны к компании. Я уже, знаешь, представляю прям, что в нашем рабочем чате появляется сообщение, что наш котик занял должность, например, директора по расслаблению.
2: Да.
1: И уже утвердил бюджет на вкусняшки и новую лежанку.
2: Отлично, котик занял, да. А наша киска, она вот к нам и улетела в Дубай. Не, я теперь понял, почему он, значит, каждое утро программно открывает двери и говорит: ну что, вперед радовать людей, мои бешеные псы. Вот это я понял, хорошо, ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Да, пусть нас обвиняют, что мы пользуемся нейросеточками. Пользуемся, да, искусственным интеллектом тоже. Вот, по крайней мере, берем песенки, перемонтируем их. Вот.
2: Это ради забавы все.
1: Ради кого?
2: Забавы.
1: А, понятно. Ну, забаву мы вам сейчас и предложим.
2: Это забава называется слово «на вылет». Позвоните нам, поиграйте вместе с нами, отгадайте это то самое слово, которое вылетело, и получите суперприз.
1: А какой?
2: Колонку от русского радио.
1: Ничего себе, это для вечеринок специально, чтобы как-то летом устраивать.
2: Да.
1: Это идеально, ребята. 8-495-995-105-7. Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском радио «Слово на вылет».
1: И оп, хорошо, давайте разминаться, дорогие. Лето на улице, та-ра-ра. Не, не лето, еще же весна, да?
2: Май.
1: Что?
2: Май.
1: My expressible, вот, говоря по-английски. Значит, дорогие друзья, у нас игрушечное слово на вылет. До нас дозвонилась Елена. Елена прекрасная, она же премудрая. Почему? Потому что она ж мать. Вот, рядом с ней Арсений в 5 классе. Представляете? Арсений, здравствуй.
2: Здравствуйте, дорогие.
3: Здравствуйте.
1: Сенечка, золотка, 5 класс. Дружище, зачем тебе это надо? Хватит, не ходи больше в школу. Сделай себе каникулы. Неправильно я говорю?
2: Нет, да? Надо мотивировать. Учись, Арсенечка. Все будет у тебя хорошо в жизни. Добьешься больших высот. Арсений, какую оценку получил? Вот сейчас по математике уже вроде опубликовали везде.
3: 5.
2: Молодец!
1: Сеня, ты прям меня удивляешь.
2: Отличник.
1: 5? У меня всегда было 4. Значит, Елена, сейчас мы с вами будем играть. Ну, естественно, без помощи Арсения не обойдется. Мы сейчас будем включать вам фрагмент песенки, в которой мы с помощью нейросеточки искусственного интеллекта убрали одно слово. Ваша задача назвать, что это было за слово. Естественно, вернуть песню в первозданное, так сказать, состояние.
2: Да.
1: Линусечка, готовы?
3: Да,
1: ну,
3: мы
1: тогда,
3: всегда
1: слушайте.
3: Угадываем, вот не знаю, как
1: да?
3: сейчас.
1: Слушайте, ну мы если вы всегда верим. Угадываете, вы тогда себе и приз сами это самое делаете каждый день. Да, приготовились, на включай.

0: подниматься, да?
1: Да, нет, подниматься, это наше слово. А вы на каком этаже живете? Вы же по лестнице что делаете?
0: На девятом.
2: Каждое утро что вы делаете?
1: Лена.
2: Леночка, мы...
1: Лена, по лестнице что нужно делать?
2: Или
1: вниз,
2: в лифте?
1: Если лифт сломан, Лена.
0: Ну, подниматься.
1: Лена!
2: Каждое утро вы что, поднимаетесь куда-то на лифте?
1: Лена, если вы на 9-м живете, вы на 15-м, что ли, в школе, я не понимаю, учитесь? Ну, если с 9-го на 1-й, что лифт сломан, что по лестнице надо делать?
2: Лена, Арсений, помогай маме.
1: Нас сейчас вся страна просто, понимаете, как мы натягиваем тут,
2: Леночка,
1: на глобус.
2: Леночка,
0: Честно, мы так волнуемся, ну, так хотели победить.
2: Леночка, то есть подниматься вы знаете, а слово наоборот, так сказать, не очень, да? Ну ладно.
1: Антоним!
0: Опускаться.
1: Ну там другое начало! Арсений, другое начало! Ну, слушайте, нас уже призовой отдел, и редакторы просто будут бить.
0: Да,
1: ну, ребята, ну это же слово «спускаться». Вы что творите-то?
2: Так, давайте русский подтягивайте, в следующий раз обязательно нам звоните.
1: Вот ты зачем его спросила, что у него пятерка?
2: Ну, это по математике.
1: По математике, по русскому.
2: А по русскому еще неизвестно, какая оценка, еще не пришла.
0: Ну, у нас Арсюшка отличник, тоже пятерка, но так бывает.
1: Не, нормально бывает. Главное, что вы дозвонились, а Сенечку крепко обнимаем. Леночка, вас целуем, хорошего вам дня. Шикарного настроения, роднуся.
3: Слово на вылет на русском радио.

0: «Ура-Про». Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
1: Вернуть здоровье так легко. В клинике «Ура-Про».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина.
5: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.
6: Прикину худи, быть новым пецмотка на всю.
5: Гаязов Бразерс.
7: Мне все зай, я хочу на Бали.
5: Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Грузовики, за работу!
11: Анимация «Грузовички».
13: Большой премьере нужны маленькие зрители.
11: Возрастное ограничение 6+.
13: Ну что ты там, бензина мало ел, поднажми!
11: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж, улица Малиновского, 25.
14: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
15: Такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
16: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
15: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
16: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
15: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
17: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
18: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
19: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. В Ростове ищут нового подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. По условиям контракта подрядчик должен провести реставрацию мозаики и капремонт. Стоимость контракта более 48 миллионов рублей. Напомним, городские власти расторгли контракт с прежним подрядчиком из-за нарушения обязательств и срыва графиков. Исполнитель так и не приступил к ключевому этапу – воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 квадратных метров. В Ростове-на-Дону в мае вводится временное ограничение движения транспорта. 6 мая по 30 сентября будет ограничен проезд на улицах Тамбовская от Зоологической до строения 2Б и Курская. От дома 1/1 до Репейной, далее по Репейной до дома 13. Причина – работы на водопроводных сетях. До 6 ноября затруднения движения ожидаются на проспекте Кировском 57А, а с 12 мая на Театральном проспекте. Почти 90% жителей России считают День Победы значимым праздником, а 85% убеждены, что он укрепляет чувство общности, сообщает РИА Новости. Для половины участников главный смысл 9 мая – сохранение исторической памяти о подвиге предков. 90% заявили, что важно передавать эти знания следующим поколениям. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Русские перцы. Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
4: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
5: Ребят, что здесь происходит? Здесь происходит второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего хорошего настроения, для того, чтобы вы улыбались. Полина Жукова напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Здравствуйте, товарищи.
6: Доброе утро. Ой, Антох, я так не выспалась сегодня. Какой-то кошмар. Не могу. В общем, соседи шумели, и пришлось их нейтрализовать.
5: Молодец.
6: Успокоить.
5: Успокоить.
6: И напомните про действующий закон о тишине, который существует. Мои соседи, на самом деле, просто плохо меня еще знают. Я никогда не молчу и всегда прошу соблюдать вот этот самый данный закон. Муж мне все время еще припоминает историю, как я на прошлой квартире вызывала полицию соседям, которые просто за стенкой с нами жили. Они вздумали, значит, в тихий час устанавливать кондиционер. Ну, а я же мать. Я же бешеная мамаша была, которая за сон своего ребенка была готова, просто буквально на все.
5: Ты лишила их прохлады?
6: Да, можно и так сказать. Мгновенно. Я вызвала действительно полицию, потому что они не услышали мою просьбу. Да, я сказала, пожалуйста, давайте чуть попозже, у меня ребенок поспит. Но нет. Прежде, чем мы будем сегодня обсуждать тему о соседях, вспоминать о курьезах всевозможных, я хочу поздравить нашего соседа по эфирному пространству, нашего любимого коллегу, который сейчас в отпуске, Димку Морозова, с днем рождения! Yeah! Димочка, мы тебя очень сильно любим, мы тебя поздравляем с днем рождения, отдыхай, кайфуй, набирайся сил, успехов тебе всевозможных на твоем поприще, будь счастлив, будь любим, будь здоров, а мы тебя всегда здесь ждем с распростертыми объятиями, вот так вот.
5: Он вторую книгу ты написал?
6: Он сейчас этим занимается.
5: Книга жалоб и предложений, это же.
6: Наша книга жалоб и предложений открыто, пожалуйста, пишите, вспоминайте свои истории, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Можете, пожалуйста, оставлять свои истории. историю в наших социальных сетях. Там есть пост с нашей фотографией. Там пишите.
5: Да, и, пожалуйста, ну, что вам, жалко, что ли, мессенджеры написать? Мессенджеры наши. 8-916-003-105-7. Вот туда.
4: На русском радио.

Работают дружно. Те, кто нужно. Полина Жукова, Антон Юрьев. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Может, драки, скандалы, расследования, может, чаепитие совместное. Может, взяли стол, накрыли прям в парадный. И как эхма!
2: А может быть, тут было совсем другое, вот написала нам Яна. У них на старой квартире был случай. Они жили на 9-м этаже, и сосед на лифте затащил на этаж мотоцикл и начал кататься на нем по коридору. Ну, на 9-м этаже. В общем, весело жили, пишет Яна. Тут не поспоришь.
1: Ну, это нормально?
2: Нормально?
1: Да. Ты выходишь, а у тебя в пролете байкер.
2: Ладно, самокат, да. Я видела, как у нас соседи ребенка катают. У нас длинный лестничный такой проем. Но мотоцикл? Это какой-то высокий уровень.
1: Мотоцикл,
2: это,
1: конечно, перебор, но я помню, что я по коммуналке, когда жил, у нас коридор был между комнатами, да, длинный. Угу. Я там на велосипеде как эхма!
2: Ну, вот Ерик, это да.
1: И на входную дверь.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 19 градусов тепла.
5: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
6: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
9: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
10: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Для вашего удобства клиника «Мобильная медицина» работает в майские праздники. Все виды обследований и анализы за 1 час. Врачи для всей семьи. Дневной и круглосуточный стационар. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Максима Горького, 130, 303-26-87. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, не знаю, как вам, люди дорогие, а мне очень нравится объявление, если, знаете, когда вот к соседям относишься со всей душой. Да, сегодня, там, не знаю, у моего ребенка будет большой день рождения, придет огромное количество детей. Так что заранее просим извинения за шум. Мы вот такую коробку с конфетами оставили. Возьмите себе по конфетке, вот у ребенка днюха, сорян.
2: Ну, а правда. Если у тебя жилой комплекс, где 50 этажей, и на каждом этаже по 10 квартир, какая же коробка конфет должна быть?
1: Слушай, большая, оптовая, есть огромное количество оптовых рынков. Приходишь туда, 2-3 коробки конфет берешь, и все, и нормально все берут. Не все же конфеты едят. Некоторые скажут, вот спасибо. Просто взял, повертел в руках, приятненько.
2: А кто-то две возьмет. Ну ладно.
1: Это я.
2: Лариса нам написала, что ее, значит, пожилой сосед установил как-то на балконе кормушку для птиц.
1: Ага.
2: Но голуби, видимо, решили, что это клуб караоке. И каждое утро в 5:30 начиналось оглушительное воркование.
1: Ага.
2: И после наших жалоб он повесил табличку около вот этой кормушки. Концерт окончен. Следующая смена в 9:00. И птицы, кстати, стали соблюдать, пишет Лариса, график. То, ну, слушайте, ваш сосед-дрессировщик голубей.
1: Да, у птиц еще, наверное, и райдер есть, потому что я вам говорю, на сцене шоу-группа «Курлык-курлык».
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы – единые в любви. Представьте, вы говорите друг другу
12: «Да!»
11: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Пятерочка за 30 минут до
12: доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот мне кажется, сейчас Джонни пел явно про соседей. Я не смогу забыть тебя, бессонные дни, ночи.
2: Вот
1: конечно.
2: Это про них он и пел. У него же еще была тема, что уважаемые соседи, если вам нравится песня, ударьте один раз по батарее. Если не нравится, два раза. Следующий трек три раза. Нормально же?
1: Нормально. Такой хит-парад.
2: Да.
1: По батарее.
2: Новая тема, да.
1: Кристинка нам написала, значит, у нее ароматная история.
2: Ой.
1: С запахом лучка жареного. Да, запах жареного лука из соседней квартиры стал, она говорит, настолько сильным, что у всех в подъезде просто начали слезиться глаза. Оказалось, что соседка сушила луковые маски для волос на батарее. Вот батарея, видишь, опять. Можно ее как по-разному использовать. Зато волосы блестят, гордо заявила соседка.
2: Умничка какая. Ну, это, знаете, это когда... Соседи в час ночи напомнили, они все еще делают ремонт. А я им в 5 утра в воскресенье напомнил, что Цой жив, на полную громкость.
1: Молодец.
2: Вот это вот перемен! Ох!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Перцы на русском радио.
1: Пора, ребятки. Порадоваться, действительно, и заработать.
2: 10 тысяч рублей?
1: Конечно!
2: Это прямо сейчас, что ли, нужно разложить, чтобы кто-то позвонил в нашу игру без правил?
1: Угу.
2: Выиграл 10 тысяч?
1: Ага.
2: Ответил на 5 вопросов, потом на 5 вопросов и прямо эхма!
1: Да!
2: Ну, тогда давайте номер.
1: С удовольствием. 8-495-995-105-7. Звоните, мы очень ждем.
2: Удачи!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение мобильного приложения самокат 6+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидка в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на
13: Суточно.ру. Квартиру сниму на
14: Суточно.ру. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
16: Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
19: Кофе хотите?
18: Это намек?
19: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
18: Нет кофе, нет бонусов?
19: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
21: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
22: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
23: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
24: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
25: Хорошо ли я просыпаюсь по утрам? По утрам хорошо просыпается только сахар мимо чашки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дамы и господа, друзья, вы наши драгоценные. Начинается народная забава на чемпионат мира по прибавке к зарплате, по прибавке к карманным денежкам, по прибавке к пенсии. Вот. Да и вообще просто по приятным бонусам. 10 тысяч разыгрываем, сначала 5, потом еще 5. Дозвонилась за нас Анастасия Хасанова из Оренбурга. Сейчас будем играть.
2: Здравствуйте, Настенька.
1: Настюш.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Настенька.
2: Настя, а зачем вам деньги вообще выигрывать? Для чего?
3: 1 сентября в школу.
2: Подождите, сейчас же 5 мая.
1: Слушай, люди заранее готовятся, Полин.
3: Заранее готовятся.
1: Да, да, да.
2: А кто у вас пойдет в школу?
3: Сынок.
2: Ой, господи. Ну тогда действительно есть за что побороться
1: сегодня. Конечно, конечно. Правила знаете? А хотя сейчас озвучу.

0: Белкой.
1: Сколько месяцев в високосном году?
0: 3.
1: Назовите мужское имя на букву Т.
0: Тамара.
1: Как называется музыкальный ансамбль из 4 исполнителей?
0: Трио.
2: Да.
1: Трио. Успели. Да, нормально.
2: Хорошо.
1: Нормально. Трио. 4 исполнителя, трио. Один просто не пришел.
2: Ну, практически как у нас сейчас.
1: Да. А, точно. У нас же
2: из 4. Трио.
1: Да, у нас так из 4 исполнителей. Один вообще никогда не приходит, а второй в отпуске. Вот поэтому вдвоем сейчас.
2: Настенька! 4000 рублей ваш! Супер! Слушайте, сколько можно всего будет купить-то? Классно!
1: Боже ж ты мой! Это, получается, можно купить огромное количество тетрадок, всяких ручек, всякой красотищи вот это вот, чтобы сыночек прям, чтобы пацан в школу пошел и прям...
2: Волшебное слово для детей. Канцелярия.
1: Канцелярские товары.
2: Настенька, вы рады?
0: Да, да, очень рада.
1: Ну тогда, сыночка, огромный привет. Настенька, вас обнимаем. Всего вам самого наилучшего.
2: Пока!
3: Игра против правил. На русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут Парк Отель Прометей Небук. Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 000 рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные

0: станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «ПК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
8: Русское радио.
7: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
9: Все, что

0: Слушает страна. Русское радио.
1: Услышит весь район, что я в тебя люблю. Ты лишь гитары.
0: Только любимая. Только лучшее.
2: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: тысяч городов вещания в России. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы – Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен необходимо будет сдать не позднее, чем через 60 дней после теоретической части. Если кандидат не смог сдать практику в течение 6 месяцев, то ему назначат повторный экзамен по теории. Кроме этого, на экзамене нельзя будет использовать средства связи и справочные материалы, а еще с марта следующего года можно будет не прикреплять медицинскую справку. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты на год опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. В последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. В Госдуме предложили разрешить запись частной клиники по ОМС через сайт госуслуг. Это если медорганизация работает в системе обязательного медицинского страхования. Авторы инициативы заявили РИА Новости, что при отказе в бесплатном лечении государство должно будет компенсировать платные медуслуги. Ранее правительство разрешило записаться на прием к врачу через госуслуги на дату, превышающую установленные сроки ожидания. Аналитики назвали регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами. По данным ТАСС, это Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Наибольшая разница наблюдается в северных и дальневосточных регионах и там, где преобладают отрасли с ярко выраженной мужской занятостью. Разрыв в зарплатах женщин и мужчин в таких регионах превышает 40%. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Вишенка на торте. Так можно охарактеризовать начало третьего часа в компании русских перцев. Утро продолжается вместе с нами. Тут Антон Юрьев.
1: Ну да, Полина Жукова.
0: Здравствуйте. Тут,
1: получается, вишенка. Но если что, я торт.
0: Хорошо. А наш именинник Дима Морозов в отпуске. А так бы задул бы этот самый именинный тортик, свечечку на нем.
1: Оно задувает где-то в другом месте. Задувает Димасян.
0: Ну а мы продолжаем узнавать у вас о нелепых ситуациях с соседями, которые вы до сих пор вспоминаете. Вот вспомните и напишите, пожалуйста, ваши истории в сообщении где-нибудь в наших социальных сетях.
1: Да, или где-нибудь в наших мессенджерах.
0: Где-нибудь по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Можете даже на него позвонить. Вот не факт, что ответим, конечно.
0: Можем ответить.
1: Да?
2: Да.
1: А что, поболтаем?
0: Давай попробуем.
1: Давайте.
0: Звоните.
3: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Это мы здесь, дорогие друзья. Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы продолжаем обсуждать ваши прикольные соседские приключения.
2: Это точно. Аллочка написала, что наши соседи устроили танцы на потолке. Значит, в 23:00.
1: Так.
2: Сверху началась такая энергичная музыка, что задрожали люстры. Я, значит, поднялась выяснить, в чем дело, и увидела соседа, который с серьезным лицом учил свою собаку танцевать. Да, пес, в общем, прыгал, вот просто вот прыгал на задних лапах, и вот таким образом...
1: Это ж каких размеров там вот песик-то был?
2: Ну, видимо, какой-нибудь алабайчик.
1: Алабай, бай-бай, алабай. Не, нормально, ты слышишь музыку, поднимаешься наверх и попадаешь на рейв настоящий.
2: Тут непростой рейв.
1: Непростой, конечно.
2: А с элементами рейв. Собачьего вальса.
1: Ну, есть
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: Плюс 13 и пасмурно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем сохранится пасмурная погода. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов.
0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 МЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
7: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
6: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
7: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
6: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Мобильное приложение русского радио.
10: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио.
0: Радио большой страны. Слушает страна.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Все будет хорошо.

0: А у нас есть немного страшная история про соседей.
1: Давай.
0: Мария Си нам пишет, что как-то мы делали реремонт, а соседям этому ну совсем не нравилось, и они без стука всегда заходили сказать, какие мы громкие. И вот в момент, когда одна из соседок решила без спроса и стука зайти, выходил из квартиры мой кум. Внимание! И волей случая от неожиданности взял ее за горло. Благо, не сильно. После этого случая ходить без стука к нам перестали. Вот ты выходишь и...
1: Да, такая. Вы очень, знаете, очень все...
0: А может, она познакомиться хотела? Знаешь, ой, я так рада, что вы поселились, переехали. Я такая дружелюбная, давайте дружить с семьями. А тут...
1: Да, это нормально, это нормально. Я вообще нормальный, а вот, конечно, сосед по комнате душитель, да, вот поэтому, пожалуйста.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
15: От Вернер?
14: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
15: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
14: Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и перцы на русском радио.
1: Да, уважаемые соседи, дорогие друзья, будьте уважительны друг к другу, пожалуйста. Как настает 23.00, хорош вот это...
2: Хорош, действительно.
1: Или поставьте какую-нибудь любимую песню.
2: А то эти шары для боулинга туда-сюда. Да. Делают непонятно.
1: Кто-то катает свои шары.
2: Да. Ну вот Леночка написала, что такая история у нее была. У подружки, значит, многодетная семья, и сосед снизу, в общем, ворчал много. Не нравилось ему, что дети бегают. И вот однажды он прикрутил у себя к потолку колонку,
1: так,
2: врубил музыку и уехал на все выходные. И это продолжалось все выходные. Но муж моей подруги, пишет Леночка, тоже ему отомстил. Он провернул то же самое, но уже с ним. В общем, вот так вот они воевали.
1: Слушай, ну это... Нет, остальные-то что, соседи?
2: Ничего, видимо, танцевали.
1: Концерт по заявкам просто.
2: Я
1: настоящий колбасный рейв.
2: Ну, это как-то совсем too much, я бы сказала.
1: Ну, почему?
2: Перебор.
1: Слушай, ну это ж колонка.
2: На все выходные у тебя 24 часа играет музыка. Там дети. Ну, это же так некрасиво. Как
1: девочка моя, ты просто не была на Ибице.
2: Нет, кстати, не была.
1: Там всю неделю... Вот это вот.
2: С соседями?
1: Ну, как с соседями? Ты потом их никогда не видишь, но на какое-то время они твои соседи и близкие друзья. Практически семья. Вот. Одна большая.
2: Я бы съездила, конечно, но да? Я лучше на наше побережье.
1: На наше побережье?
2: Там тоже, знаешь, какие соседи приятные.
1: Да. Угу. Да, и музыка, главное, спокойная такая, вот для восьмого столика. А белый лебедь на...
0: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька».

0: на русском радио.
1: Дорогие соседи, прекратите!
2: Что?
1: Ну, шуметь? Хватит уже шуметь, ну, честное слово.
2: А у тебя хорошие соседи?
1: А у меня?
2: Да.
1: Ну, слушай, ну да. Вот у меня, это самое, через забор, когда вот перекидываешься, да, я говоришь, баблен! И сразу же можно варенец получить.
2: Нифига себе, да, сервис у тебя.
1: Да, ну там просто чемпион мира по варенью, вот по вареньям, по соленьям.
2: Бабуля?
1: Да, да, так, она прям...
2: Соленье можно мне тоже на пробу, баночку?
1: Слушай, ну, естественно, есть черемша, вот, есть огурчики, есть грибочки, есть, соответственно, каперсы даже есть, я удивлен очень сильно. Вот, но
2: ты же свободен сейчас.
1: А, поехали.
2: Едем к тебе. Ну, а пока прочитаю еще сообщение. Вероничка написала, это было пару лет назад, из квартиры напротив повалил густой дым. Мы уже собирались вызывать пожарных, но дверь открылась, и появилась соседка, значит, с горелыми кексами. Ну, я просто хотела испечь что-то новое.
1: Просто хотела пройтись по всему дому. Ребят, я только-только вчера переехала. Естественно, вот такая вот традиция. Я вот всех хочу угостить горелыми кексами. Вот. И активированный уголь, конечно.
2: Терпеть не могу, когда на лестничной клетке, площадке запах чего-то горелого. Особенно, если еще кто-то пожарил рыбу.
1: Рыбку, да? Боже ж ты мой. А это что у вас такое? Треска?
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы. Ее одним бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. ВВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
11: «Да!»
10: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: Пятерочка выручает!
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: Чистая квартира и вкусный ужин – два признака неисправного компьютера. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: А знаешь, мы тоже для наших слушателей соседи.
2: Да.
1: Мы такие
2: благополучные.
1: Хорошие.
2: Да.
1: Не тихие, конечно.
2: Ну, поорем чуть-чуть утром.
1: Бывает.
2: Ну, как мы, я.
1: Ну, я тоже могу.
2: Ты можешь. Нет, ты ночью. Ну, это нормально.
1: Ночью я сплю.
2: А, да? Ты во сне не орешь, что ли?
1: Нет, надеюсь.
2: А я во сне вчера хрюкал, так жена развернулась, говорит, что, трюфель нашел, что ли? Нормально.
1: Ой, слышу.
3: Здрасте, здрасте.
2: Легкой поступью к нам приходит Димка.
1: Дмитрий Оленин, привет.
3: Привет, здравствуйте, привет.
1: Ну, расскажи нам, какие у тебя были нелепые ситуации с соседями. Может быть, ты что-то вспоминаешь до сих пор.
3: Слушайте, ну, у меня, во-первых, слава богу, всегда были шикарные соседи, вот с самого детства и по сегодняшний день, знаешь, когда двери не закрываются, когда ходим друг к другу в гости, знаешь, как к себе домой. А я...
2: Давай, простите
3: меня за эту историю, но это правдивая история из моего детства. А, мне было, ну, года три, наверное, может быть, четыре. А, я отправился на горшок и так торжественно кричу: «Мама, я все!» Вот, ну, вот там пять попыток вот у меня было, тишина, и тут папа говорит: «Мамы нет, мама ушла к соседке». Я так: «Ага, папа, я все!» Нет, со мной не прокатит, говорит, я не мама. Ну, все, мальчик Дима недолго думал,

0: конечно. Мама сделала пунцового цвета. Говорит, ты что, невоспитанный тут люди, взрослые за столом сидят. Кто мальчика отвязал?
1: Ну, знаете,
0: да, была история.
1: Это долгие прощания, лишние слезы, поэтому мы хотим сказать так.
2: Мы все!
1: Да. Ребят, мы все! Слышите, да. Жукова, Юрьев, все!
2: Все!
1: А Ленин еще не все!
0: Еще 5 часов, а потом все!
1: Еще 5 часов. Не, надо что-то принять, еще 5, ну, 5 часов в тренировку. А, вот. А мы все!
2: Все!
1: До завтра!
2: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут парк отель Прометей Небук. Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «ПК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
6: 12+. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с карты.

0: Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Детские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс. Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
4: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нейросети будут обучать на государственных данных после одобрения ФСБ. Такая возможность прописана в новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Минцифры заявили газете «Коммерсант», что статус доверенной модели будет присваиваться только после включения в единый реестр. Кроме этого, правительство сможет определять случаи обязательного применения суверенных и национальных нейросетей в банковской сфере по согласованию с ЦБ. В регионах возникли перебои с онкопрепаратами. Газета «Известия» пишет, что почти во всех аптеках нет этапазида. Препарат используется для лечения нескольких видов рака, а в 57 регионах не хватает еще одного противоопухолевого лекарства – метотрексата. О массовых жалобах на дефицит этих препаратов заявили в пациентских сообществах. По словам аналитиков, поставки лекарств снижаются и не покрывают повышенный спрос. Минэкономразвития назвали условия для снятия ограничений на туры в Арабские Эмираты. В ведомстве заявили ТАСС, что необходимо официальное разъяснение российского МИДа о безопасности пребывания туристов в этой стране. Ранее Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИДа отменила рекомендации не продавать билеты на рейсы в Арабские Эмираты. Также сняли ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Число самозанятых в России выросло примерно на четверть, превысило 15 миллионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход действует в рамках эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые уплачивают налог по льготным ставкам 4% при работе с гражданами и 6% если сотрудничают с юрлицами. Минфины заявили, что дальнейшую судьбу этого налогового режима обсудят в правительстве в следующем году. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот мы уже с вами вместе, уже и встретились. Спасибо нашим русским перцам за прекрасное начало этого 5-го майского дня. Сегодня 05.05. Давайте, загадывайте желание. Пусть день будет хорошим, удачным, счастливым, позитивным, теплым, весенним. Вот знаете, вот все, чтобы абсолютно все у вас пусть будет хорошо, не только сегодня, но и всегда. Меня зовут Дмитрий Оленин. Ближайшие 5 часов с удовольствием буду вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Так, давайте, те, кто только что проснулся, все потягушечки, потягушечки. И к нам в компанию бодрых, счастливых, веселых, позитивных людей.

0: Русское радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 14 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 19 градусов тепла.
1: Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Сижу, пью китайский чай. Расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.
6: Я иду одна. И не чувствую границ. Каждый шаг — борьба с голосами сотни лиц. Сердце на замке —

А, кстати, в эти ночи огоньков на небе. Кстати, там метеоритные потоки сейчас очень-очень такие сильные, яркие. Особенно вот сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь. Смотрите, ближе к рассвету, конечно, астрологи рекомендуют это делать, если досидите, доживете. Но, тем не менее, загадывайте желания, и пусть они сбываются. Да, такие сейчас волшебные ночи стоят.

его компасом. Прошу любить и жаловать. Ой, кстати, ну мне про детство сразу компас вспоминается. Я обожал в детстве играть в казаки-разбойники. У нас был очень классный двор, много детворы. И вот мы, конечно, усложняли себе обычную игру вот казаки-разбойники. Мы вот еще компас туда добавляли. То есть мы говорили, нужно там на север пройти там до такой-то метки, оттуда на восток и так далее, так далее. Конечно, компас был нужен, и все всем умели обращаться с компасом. Не знаю, как сейчас, детвора, знаете, да, вообще знаете, что такое компас? Или все в телефоне? А, телефон подскажет куда, да? А тут раз и мобильной связи нет. Привет вам всем и каждому, пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас всегда будет абсолютная уверенность, куда идти, зачем идти, к кому идти и что там получить, и пусть там вас всегда ждет хорошие новости и что-нибудь приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин, впереди Парина, Ханна, конечно же, всем девчонкам посвящена песня «Русская красавица», Леонид Агутин, Томас Новый Грин для вас прямо сейчас.

Хана напоминает абсолютную аксиому. Да, красивее наших девушек на свете нет, и все об этом знают. И каждый раз, когда у нас случаются какие-нибудь международные праздники, соревнования, когда много иностранцев приезжает в Россию, все каждый раз в очередной раз убеждаются, да, русские девушки самые красивые, самые ухоженные, вкусно готовящие, прекрасно ухаживающие. Ну, вообще, вот любой аспект возьми, все самые лучшие наши русские красавицы. Девчонки, огромнейший вам хорошего настроения. Да-да-да, гордитесь собой, гордитесь, вы такие есть. Мы вам говорим абсолютную правду. Вы самые лучшие в мире. Так было, есть и так будет.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
10: И время, и деньги, и бонус. Кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес спасибо. Развивайте свой бизнес и новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: День розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Засыпаем, заливаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
15: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 30% заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
19: Это история нашей семьи.
18: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
20: В детстве одежду покупали на вырост. Теперь на похудение. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная

0: без тебя.
1: И в Канарском радио без тебя. Но мы, кстати, вот без тепла научились уже и шашлыки организовывать. Нам уже не страшен этот, знаете, холодок, даже снегопад во время шашлыка. Но когда еще такое, знаете, уже

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Для вашего удобства клиника «Мобильная медицина» работает в майские праздники. Все виды обследований и анализы за 1 час. Врачи для всей семьи. Дневной и круглосуточный стационар. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме пообещали уже в мае принять новый пакет мер против мошенничества. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что эти инициативы должны защитить граждан. Среди прочего, введут маркировку международных звонков и запустят продажу детских сим-карт. Кроме этого, доступ к аккаунту на госуслугах можно будет восстановить только доверенными способами. Росздравнадзор отрицает информацию о дефиците онкопрепаратов. В ведомстве заявили, что остатки метотрексата составляют почти 2,5 миллиона упаковок. Количество пачек этапазида оценили в 135 тысяч. Подчеркнули, что ситуация с выпуском этих лекарств в гражданский оборот стабильна. Производители отгружают препараты согласно заявленному плану. Ранее газета «Известия» написала, что в аптеках 80 регионов пропали лекарства для лечения нескольких видов рака. В апреле жилье подешевело в 9 крупных российских городах. Как сообщает РБК, лидером по снижению цен стал Уфа. Там за месяц квартиры оказались дешевле почти на 1,5%. Далее в рейтинге следуют Владивосток, Тюмень, Воронеж и Новокузнецк. Тем не менее, в большинстве крупных городов жилье подорожало. Больше всего выросли цены в Ярославле и Чебоксарах примерно на 3%. Почти половина опрошенных работников планируют взять летом. Еще 18% пока не определились. По данным РИА Новости, из тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль. В основном участники опроса планируют провести отпуск. Четверть собираются в путешествие по России, столько же поедут на дачу. 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Утро уже позади, но с уверенностью говорю вам добрый день. Как ваш настрой, как ваше самочувствие, какие ваши планы, что будете делать на майские, на вторые, уже решили, определяетесь, время еще есть, так чтобы не торопясь, не в пыхах, все запланировать и все успеть сделать.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 15 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер
3: 13. СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина.
8: Группа «Звери» в

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

Ёлка на русском радио, зодиак, и парни, не ловитесь, не поймайтесь вот на эту уловку, да, когда девушка спрашивает, а за что ты меня любишь, то вот так вот отвертеться, как в песне у ёлки, не получится, я люблю тебя просто так, это девушки имеют право так сказать, а если девушки у нас спрашивают, за что ты меня любишь, то здесь такой, знаете, прямой намек, давай-давай, говори мне комплименты, давай, засыпай меня, и вот здесь нужно прям расстараться за красивые глаза, за фигуру, я не знаю, там, за улыбку, за умение прекрасно готовить, за твое чувство юмора, за любовь к путешествиям. Вот прям вот чем больше, тем лучше. И вот увидите, как сразу вот эта улыбка на лице появится. И потом, ой, ну ладно, хватит, уже захвалил. Не бойтесь и не стесняйтесь своих любимых девчонок хвалить всех. Это касается ваших мам, сестер, дочерей и всех девчонок, кто вас окружает. Всем привет, всем хорошего весеннего дня.

Женя Малахова на Русском радио. Она, конечно, про любовь, но, вы знаете, в эти ближайшие праздничные выходные, может быть, ждали шашлык эти два человека дольше целого века. И такие ситуации тоже ведь тоже будут. Вот я, допустим, не умею шашлык готовить. Меня к шашлыку не подпускают, он мне там сгорит, еще что-нибудь. Я лучше вот дождусь. Я буду, конечно, поднывать там, стоять, типа, ну когда уже, ну когда, ну когда. Но обязательно дождусь. Дождетесь и вы.

Ча-ча-ча. Вот это вот вечная проблема, да, молодых парней, которые хотят познакомиться с девушками, а они же ходят всегда парами. И вот ты стоишь и ждешь. Ну когда же наступит тот момент, когда одна отойдет, и вот вторая останется в одиночестве, и вот тут-то можно будет подойти. Девчонки, хотя бы иногда давайте нам такой шанс. Оставайтесь на минутку одни. Принимай.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушаешь. Все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Любовь» здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: «Русское радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+. Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Рекламная служба. Служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Песня про переедание. Отпусти, умоляют. Это, знаете, как с арбузом такое бывает, когда думаешь, ну съем кусочек, потом пол арбуза, такой сидишь и аж дышать не можешь. Такой уже зачем? Зачем я так с собой? Вот с шашлыками тоже, кстати, так бывает. Вот накинешься, набросишься.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Big Auto. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Big Auto. Big Auto.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.

0: в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
3: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
4: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
3: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
4: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
3: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
5: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Сенатор Айрат Гипаддинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на будущий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня. Сегодня в Неклиновском районе Ростовской области проводятся дорожные работы на автомагистрали Р-280 «Новороссия». Движение организуют в реверсивном формате. Автомобили смогут проезжать поочередно по одной полосе. Такие меры необходимы для подготовки основания дороги к переключению транспортного потока на новую полосу перекрытия. Песни из легендарной «Полуторки» прозвучат для ростовчан в День Победы. С 11 до 13 часов муниципальный казачий ансамбль «Ростов-Дон» исполнит произведения военных лет. Военный автомобиль будет ехать по улице Большая Садовая, Театральной площади до Буденновского. На маршруте творческой бригады запланированы остановки, во время которых и прозвучат любимые песни военных лет. Также с 13 до 17 часов по улицам города пройдет трамвай «Победы». На открытой платформе трамвая, который будет курсировать по маршруту номер 1, выступят солисты творческие коллективы. Более половины школьников в России перекладывают на искусственный интеллект выполнение домашних заданий. По данным «Известий», 77% опрошенных в возрасте от 6 до 17 лет пользуются искусственным интеллектом для учебы, и 62% прибегают к помощи нейросети в поисках какой-либо информации. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Но вот предстоящий праздничный у нас в Москве похолодает, и многие для себя решили, ладно, устрою разбор гардероба, вот все переберу, посмотрю, что есть, что-то, может быть, отдать, выкинуть, может быть, что-то давно забытое. И вот вот так вот в этом разборе такие, опа, я тебя нашла и больше никому не отдам. Ой, вот эта маечка, да, забытая давным-давно. Вот будет у вас такое, вот знаете, это же, ну, очень приятные эмоции. У вас поднимается настроение. И вот особенно под эту песню устроите себе разбор гардероба.

Всем привет! Пятый майский день. Сегодня, слушайте, у нас такая прям летняя жара в Москве. Уже все резко зацвело. Вчера я видел такое огромное просто дерево, цветущие черемухи. Просто такой аромат. Тут же рядом уже вишня цветет. Рядом яблонька цветет. Сейчас сирень еще распустится. Но красота вокруг неимоверная. Наслаждайтесь ей, фоточки делайте, ну, чтобы на память что было. Ну и вообще, каждую минуту живите в удовольствии под звуки любимого русского радио. Андрей Губин сейчас с Агдианой Стаспехов впереди.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 18 облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут Парк Отель Прометей Небук. Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО ПК Прометей. ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук.
8: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
12: Сладкий вкус.

Нежная песня. Ну, как вы думаете, чему можно эту песню посвятить? Да рассаде тем, кто в эти выходные поедет уже это высаживать в свои теплицы. Конечно, на руках, вот так вот на коленочках повезет, вот, чтобы ничего не случилось. Ой, понимаю вас прекрасно, как и многие-многие миллионы наших слушателей. Ну, потому что вот все самое то время как раз уже вот высадить и смотреть, чтобы все прижилось. И чтобы так все плодоносило, вот этого я вам и желаю. Много хорошего ждет вас впереди. Валерия Файвста и Стас Пьеха прямо сейчас.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
4: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
3: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
4: Является лекарственным средством.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень про... Особого внимания, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
13: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ой, знаете вот эти ощущения, когда сердце в пятки уходит, да? Ну, у кого-то просто от покатушек на американских горках, а у кого-то от реального испуга. Вот поменьше вам таких потерь. Понятно, что их не где-нибудь, да когда-нибудь наши добрые друзья, как говорится, сами же нас и напугают. Но поменьше, поменьше таких стрессов, а получше, побольше наоборот таких, знаете, позитивных эмоций, когда, ой, сердце трепещет, ой, что-то чувствую, что-то будет обязательно хорошее. Я поздравляю всех с наступающими праздниками майскими. Надеюсь, у вас действительно сердечко будет трепетать от хороших новостей, от хороших людей вокруг вас. У нас впереди Дима Билан, Виктория Дайнеко, Юлиана Королова и Артур Пирожков.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
1: Да.
2: Ира, ну это актуалочка, это подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век, наверное, сети.
2: А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
1: Уже, конечно.
2: Все.
1: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получишь выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
15: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса знаю наизусть. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

Держи, держи, шампур держи. Так, с чем тебе? Ой, представляю, опять запах шашлыков по всей стране будет раздаваться уже в ближайшие выходные. Но вот, допустим, незадача такая может быть у вас. Ответственный за маринад забыл. Ну, Димон, где маринад? Забыл. И что делать? Вроде мангал есть, мясо есть. И что? И все теперь? Нет, есть выход из этой ситуации. Если вы не пробовали, можете попробовать, кстати, вот в эти майские праздники. Кола. Вас спасет кола. Замаринуйте мясо прямо в ней. Вот там, на полчасика. Можете туда бросить. Оно там полежит. И потом сразу на мангал. И у вас получится мягкий, сочный шашлык. Ни разу не пробовали? Попробуйте. Очень даже вкусно.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
2: 12+. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифра заявила о возобновлении работы мобильного интернета в Москве. Временные блокировки завершены, операторы начинают восстанавливать доступ к интернет-ресурсам. В ведомстве отметили, что ограничения вводили по соображениям безопасности. Добавили, что в случае повторных блокировок мобильные операторы предупредят своих абонентов. Ранее компании «Большой четверки» сообщили, что работа мобильного интернета будет ограничена до 9 мая. Большинство родителей распоряжаются материнским капиталом онлайн. Таким способом рассматривают 85% обращений. В социальном фонде, что для этого на сайте госуслуг внедрили электронные сервисы. Семьи могут обратиться по всем существующим вариантам использования сертификата. Среди прочего, это улучшение жилищных условий и ежемесячные выплаты. По таким направлениям соцфонд проводит расширенную проверку права семьи на распоряжение. Минтранс разъяснил порядок повторной регистрации автомобилей такси. Если машина уже была внесена в реестр в другом регионе, ее можно снова зарегистрировать, хотя ранее перевозчики жаловались на случай отказа. В результате ведомство решило направить в регионы письмо с разъяснением. Проблемы возникли после вступления в силу требования локализации. В единой системе сохраняются сведения об исключенных автомобилях. В базу вносятся в том числе ВИН-номера. До 18 лет девушки в России зарабатывают на 10% больше юношей, а вот после совершеннолетия разрыв меняется в пользу мужчин. Как пишет ТАСС, женщины получают примерно на треть меньше, даже если продолжительность рабочего времени одинаковая. В сфере топ-менеджмента разрыв превышает 40%. Основная причина – различие в занятости. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

0: Привет, привет, привет всем и каждому. Так, кто из вас сейчас испытывает нелюбовь к своему рабочему месту, к своей работе? Есть такие, да? Вот вам песня. Ничего страшного. Давайте потерпим эту неделю. Следующая неделя, кстати, будет короткая, рабочая. И выходим мы не в понедельник, а во вторник только на работу. Так что позитивно и лучше все ждет нас впереди. Всем хорошего, доброго майского дня.
1: Ты

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.

0: Пекарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Извините, мне пора. Просто дома никого нет. А мне не хочется пропустить это удивительное время.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
8: Что слушает страна?
9: Как устроен этот мир?

Goodbye, любовь, это когда понимаешь, что в эти штаны ты уже больше никогда не влезешь. Ну и что, здравствуй, новый я, как говорится. Ничего страшного, на то и существует размерная линейка. В эти не влезем, значит, в следующие влезем. В любом случае у нас все будет хорошо. Не расстраивайтесь по таким пустякам.

0: звучит на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших какими были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. О, Яндекс.Лав. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организаторе акции, правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: А вы замечали, что люди из спальных районов никогда не выглядят выспавшимися? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя.
2: Привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русская.

поя на свадьбах, дне рождениях и корпоративах с такими прекрасными песнями. Сначала молдаване с дубши с дуб не давали нам сидеть, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Теперь Дмитрий Колдун, белорус, прекрасную нам эту музыку моя подарил эту песню. Да, не усидим. И спасибо вам, парни, за это, потому что, знаешь, танцуешь, значит худеешь. Худеешь, себе больше нравишься. А когда еще другим больше нравишься, то вообще ощущаешь полное счастье и удовольствие от жизни. Спасибо вам, музыканты. Дальше к народному артисту переходим. Филипп Киркоров. Сейчас «Елка», Филатов и Кэрос ждут нас впереди. Ой, все только хорошее, любимое на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: На вопрос «Почему?» есть исчерпывающий ответ. «Потому что». Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: ждать. Что значит «давай не ждать»? Ждем, ждем, ждем. Мари Краймбрери сегодня вечером в гости придет к нам сюда, Мари, и будет давать интервью нашим прекрасным парням. Смотрите прямую видеотрансляцию из студии Русского радио на сайте rusradio.ru и в официальной группе Русского радио в Одноклассниках. Вечер на русском начнется в 18 часов по Москве.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
3: Военная драма «Литвяк».
5: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
3: Возрастное ограничение 16+.
6: Села где?
7: Вот здесь.
6: Прекрасно у немцев, да?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Пока я завтракал, стемнело.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой.
15: Русское радио.
14: Все будет хорошо.
15: Что слушает страна.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Генпрокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. По данным ТАСС, в обращении сказано о необходимости установить управляющие компании регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне переплатили свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Россельхознадзор хочет ограничить онлайн-продажу ядовитых и вредных растений. В ведомстве заявили газете «Известия», что реализация таких товаров должна сопровождаться специальными листовками. Предполагается, что правила ужесточат с предстоящего октября. В России действует перечень культур, обязательных к уничтожению. Среди них, например, борщевик, бешеный огурец и аморфа кустарниковая. Владельцы земельных участков обязаны их убирать. За нарушение участок могут изъять. Московский Кремль полностью закроют для посетителей в День Победы. В Федеральной службе охраны заявили, что церемония развода пеших конных караулов не состоится. В этом году парад Победы пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Власти пояснили, что так решили из соображений безопасности. В Совете Федерации предложили проводить школьные уроки на свежем воздухе. В Комитете по социальной политике заявили ТАСС, что это может значительно повысить интерес детей к учебе. А еще сентябрь и май – это прекрасное время, когда пребывание на улице полезно для здоровья. По мнению сенаторов, на природе можно проводить, например, биологию, физику, естествознание, окружающий мир, литературу и изобразительное искусство. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Сегодня такая красивая дата и такое время, что нужно поговорить о важном. Поэтому диалоги безопасности в эфире Русского радио появляются. Меня зовут Юлия Максимова. Сегодня у меня в гостях старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции Гриценко Анна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: О безопасности в летнее время мы сегодня будем бесконечно говорить, правда?
3: Да, действительно.
2: Вопросы детской безопасности на дороге обсуждаем. Потому что у нас еще есть областной конкурс «Безопасное колесо 2026». Ну и в целом, наверняка, многие родители уже начали покупать к летнему сезону людям нашим маленьким велосипеды, симы. В общем, правила поведения на дороге обязательно нужно напомнить. Так что мы с Анной готовы это сделать в ближайший час. Ваши вопросы принимаются в том числе. Поэтому можете задать группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Оставлять. Мы обязательно все осветим. Ну и задать вопрос. Уверена, что в рамках диалога безопасности должен каждый слушатель, тем более, если вы за рулем. Будьте внимательны. А пока насладимся группой «Иванушки» Маша Вебер в эфире «Русского».

0: Ростове сейчас переменная облачность и плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями, днем плюс 23. В утренние часы до 17 тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Реклама на русском.
5: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте Муз-ТВ. tv.ru. Категория 18+.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
13: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Итак, диалоги безопасности в эфире Русского радио. Сегодня у нас тема эфира звучит так: на страже летних каникул вопросы детской безопасности все-таки на дороге. И летние каникулы, мы вспоминаем о них вскоре, это, наверное, традиционно тревожное время для госавтоинспекции. Так что, Анна, вот меняется ли статистика детского травматизма на дорогах летом? И с чем это может быть связано в первую очередь? Расскажите нам.
17: Да, действительно, статистика детского травматизма на дорогах летом меняется. Количество ДТП с участием несовершеннолетних возрастает по сравнению с осенне-зимним периодом. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, летом аварий становится в полтора раза больше. Это связано с рядом факторов, связанных так как с изменением образа жизни детей и условий дорожного движения в теплое время года. Но основными причинами роста травматизма детей летом являются: это увеличение времени пребывания детей на улице. Летние каникулы дают детям больше свободного времени, которое они часто проводят вне дома, в том числе вблизи дорог или на проезжей части. А также отсутствие организованной занятости и контроля со стороны родителей повышает риск попадания в опасные ситуации. Также массовая перевозка детей. В летний период увеличивается количество поездок с детьми к местам отдыха и обратно, что повышает риск ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, так как у нас и у детей каникулы, и у родителей отпуска, то все едут куда-то на море, федеральные трассы, естественно, летом у нас часто более загружены, чем зимой, и, соответственно, соразмерное количество ДТП больше, в которых страдают также и несовершеннолетние. Следующая причина – это активное использование велосипедов, скутеров, мопедов, питбайков и других средств передвижения. У детей и подростков появляется больше возможностей для езды на двухколесном транспорте. При этом часто отсутствует достаточный опыт и навыки безопасного управления. Кроме того, некоторые родители приобретают подросткам мощную мототехнику или допускают их к управлению автомобилем, игнорируя нормы безопасности. Следующая причина – изменение поведения водителей. Летом дороги становятся суше, исчезает гололед, что иногда приводит к снижению осторожности среди водителей. Они могут превышать скорость или быть менее внимательными на дороге и не замечать, допустим, детей, которые играют в придворовой территории. Также это психофизиологические особенности детей. Незрелость, неспособность правильно оценивать обстановку, потребность в движении, которая преобладает над осторожностью. Стремление подражать взрослым, переоценка своих возможностей. Эти факторы повышают риск попадания детей в ДТП.
0: Ну и сейчас, наверное, еще нужно отметить, действительно очень популярны и электросамокаты, и моноколес появляются. Вот часто видим, как родители везут ребенка на одном самокате. И вот с вашей точки зрения, вот считается это нарушением? И чем рискуют такие пассажиры маленькие?
17: Перевозка ребенка на электросамокате или моноколесе считается нарушением правил дорожного движения, если конструкция транспортного средства не предусматривает специальное место для пассажира. Это означает, что просто посадить ребенка на обычный электросамокат или моноколесо запрещено. Согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией средства индивидуальной мобильности. К СИМ относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие устройства с электродвигателем. Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, но здесь только по стороне движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. При этом запрещено перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест. За нарушение правил перевозки пассажиров на СИМ предусмотрен штраф в размере от 800 рублей по статье 12 примечание 12.29 КОАП РФ. Кроме того, в случае причинения вреда здоровью других участников движения может быть применена статья 12 примечание 30 КОАП РФ. Штраф от 1000 до 1500 рублей. Сервисы аренды СИМ также могут устанавливать собственные штрафы за нарушение правил использования. Например, за езду вдвоем на одном электросамокате в некоторых компаниях предусмотрен штраф в размере от 5000 рублей. Также давайте поговорим о рисках для пассажиров. Перевозка ребенка на электросамокате или моноколесе сопряжена с серьезными рисками. Потеря устойчивости и контроль над управлением. Из-за дополнительной нагрузки может привести к потере равновесия, особенно на неровной поверхности или при резком торможении. Также возможны травмы при падении. Ребенок может выпасть, а взрослый случайно придавить его при падении. Дети чаще получают тяжелые травмы, черепно-мозговые травмы, переломы, разрывы связок из-за хрупкости костей и меньшей мышечной защищенности.
0: Значит, хрупкие наши маленькие пассажиры должны все-таки занимать место в других местах. Лучше идти за руку с родителем.
17: Да, еще лучше идти.
0: Да, вместе соблюдать правила дорожного движения даже по тротуару. Кстати, есть еще миф, что если у самоката маленькие колеса, то можно по тротуарам нашим гонять без ограничений. Так ли это? Вот с какой скоростью можно двигаться? Именно детям на СИМ. Для родителей это важно, наверное, напомнить.
17: Миф о том, что маленькие колеса на самокате позволяют бесконтрольно гонять по тротуару, не имеет оснований. Правила дорожного движения устанавливают четкие ограничения для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, моноколеса и другие устройства с электродвигателем, независимо от размера колес. где же разрешено двигаться на СИМ. Места для передвижения зависят от возраста пользователей. Дети до 7 лет могут кататься только в сопровождении взрослых на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках, и также только со стороны для пешеходов до 7 лет разрешено. А также могут передвигаться в пределах пешеходных зон, но опять-таки, повторюсь, только в сопровождении взрослого. Дети от 7 до 14 лет могут ездить самостоятельно на тех же территориях, что и дети до 7 лет. Плюс они еще могут передвигаться по велосипедным дорожкам. Вот уже дети старше 14 лет имеют больше возможностей. Они могут передвигаться и по велосипедным дорожкам, и по велопешеходным дорожкам, в велосипедных зонах, по полосам для велосипедистов. При массе СИМ до 35 кг разрешено движение в пешеходной зоне, по тротуару или по пешеходной дорожке, если нет велосипедной или велопешеходной дорожки, а также полосы для велосипедистов, либо нет возможности двигаться по ним. Но также можно и сопровождать ребенка до 14 лет на СИМ. Если нет велодорожек, тротуаров, обочин или доступа к ним, допускается движение по правому краю проезжей части при соблюдении условий. Скорость на дороге не выше 60 км в час. И тогда только движение велосипедистов на данной дороге разрешено, но только по правой стороне. Также хочется отметить, что СИМ должны иметь фары, тормоза, звуковой сигнал и должны быть оборудованы световозвращателями. И максимальная разрешенная скорость движения на СИМ – это 25 км в час. В жилых зонах, на тротуарах и местах с совместным движением с пешеходами скорость не должна превышать 20 км в час. В зонах с высокой пешеходной активностью рекомендуется снижать скорость до 8 км в час. Если при движении по тротуару СИМ создает помехи для пешеходов, пользователь обязан спешиться или снизить скорость до скорости передвижения пешеходов. Также хочу еще напомнить о обязательном правильном переходе проезжей части по пешеходному переходу. В первую очередь, когда вы подходите к пешеходному переходу, на вашем СИМ велосипеде необходимо в первую очередь спешиться, убедиться в безопасности, в отсутствии автомобилей и только потом переходить дорогу, ведя свое транспортное средство рядом с собой.
0: Ну и, наверное, убедиться, когда едете на СИМ, что впереди тоже не наблюдаются люди крупные, которым можно все-таки сбить, и обязательно иметь защитные средства. Об этом тоже, родители наши дорогие слушатели, подумайте и проконтролируйте. А мы продолжим диалоги безопасности. Все вопросы можно тоже задать нашей гости Анне, старшему инспектору отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции через группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

0: Итак, продолжаем тему диалога безопасности в летних каникулах, о том, как ведут себя дети на дорогах, тем более, если они все-таки уже счастливые обладатели, так сказать, сил велосипедов, и можно еще все-таки вспомнить про те, которые немного мощнее. Вот можно ли доверять такие мощные самокаты, которые сейчас на рынке, которые стремятся купить, конечно, заботливые родители, например, 10-летнему подростку? Как быть здесь и где можно передвигаться?
1: Да, в законодательстве Российской Федерации есть как возрастные ограничения для управления средствами индивидуальной мобильности, так и ограничения по мощности этих устройств. Ключевой критерий для отнесения устройства к категории СИМ – это мощность двигателя. Если она не превышает 250 Вт, устройство считается СИМом. Для управления таким транспортным средством водительское удостоверение не требуется. Если же мощность двигателя превышает 250 Вт, но доходит до 4 кВт, транспортное средство приравнивается к мопеду. Для управления им требуется водительское удостоверение категории М. При мощности свыше 4 кВт устройство считается мотоциклом, для управления которым нужно удостоверение категории А. К вопросу, можно ли доверять мощный самокат 10-летнему подростку, здесь и с юридической точки зрения нельзя, так как я уже сказала, если мощность самоката превышает 250 Вт, он не относится к СИМ, а приравнивается к мопеду или мотоциклу, и управлять таким транспортным средством без соответствующих прав запрещено. Кроме того, даже если бы подросток был старше 14 лет, права категории М или А он может получить только 16 лет. С практической точки зрения также управлять таким транспортным средством опасно. Дети и подростки часто не обладают достаточным опытом, координацией и навыками оценки рисков, чтобы безопасно управлять мощным транспортом. Высокая скорость увеличивает вероятность серьезных травм при падении или столкновении. Так мы приходим к выводу, что управлять таким данным транспортным средством нельзя.
0: Это правильно. А если ребенок вот все-таки владеет не СИМ, а, например, велосипедом, и так получается, что он на дорогу общего пользования попадает. Вот со скольки лет разрешено это делать? И что чаще всего, если смотреть, например, на статистику, может он нарушить?
1: Выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде разрешено только с 14 лет. Дети младше 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Условия движения по проезжей части для велосипедистов старше 14 лет. Они должны двигаться по правому краю проезжей части и допускается движение в следующих случаях. Если отсутствуют велосипедные и велопешеходные дорожки, полоса для велосипедистов, либо нет возможности двигаться по ним. Также, если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему, либо перевозимого груза не превышает 1 метр, и движение осуществляется в колоннах, и скорость движения на данной дороге не превышает 60 км в час. По обочине можно двигаться, если отсутствуют велосипедные и велопешеходные дорожки, полоса для велосипедистов, либо нет возможности двигаться по ним, либо по правому краю проезжей части. Распространенными нарушениями среди велосипедистов по данным госавтоинспекции считаются это такие, как пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания, как я уже говорила ранее, пользователи СИМ и велосипедисты обязаны спешиться перед тем, как проходят проезжую часть, убедиться в безопасности на дороге, только после этого переходить проезжую часть по пешеходному переходу, введя свое транспортное средство рядом с собой. Следующее нарушение – это несоблюдение очередности проезда, например, игнорирование сигнала светофора или несоблюдение правил при выезде второстепенной дороги. Следующее нарушение – это нарушение правил расположения на проезжей части. Велосипедист должен двигаться по правому краю дороги в один ряд, как я уже говорила ранее. Движение в несколько рядов разрешено только для колонн при определенных условиях. Следующее нарушение – это поворот налево или разворот на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах. Также следующее нарушение – это буксировка велосипедов или буксировка велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного конкретно для эксплуатации с велосипедом. И также управление велосипедом без держания за руль хотя бы одной рукой. Напоминаю, что за руль нужно обязательно держаться двумя руками. И также следующее нарушение – перевозка груза, который выступает более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или груза, мешающего управлению. Также распространенное нарушение связано с управлением велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. И такое действительно тоже бывает. За большинство нарушений велосипедисты привлекаются к административной ответственности по части 2 статьи 12 примечания 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и получают штраф от 800 рублей. Если нарушение повлекло причинение легкого или среднего тяжести вреда здоровью другого человека, штраф увеличивается от 1000 до 1500 рублей. Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения не только снижает риск штрафов, но и обеспечивает безопасность самого велосипедиста и других участников дорожного движения.
0: Ну а самое главное напоминание, что наши родители – это, конечно, авторитеты, примеры, и сами показываете, как действительно нужно переходить дорогу, что следует сделать. А все-таки еще с малого возраста многие наблюдают это, когда мамочки, ну или папочки, везут своего ребенка через пешеходный переход на маленьком самокате.
1: Да.
0: А можно ведь уже приучить с него спешиваться, правильно?
1: Да, конечно, ведь родители являются первостепенным примером безопасности для своих детей, и именно они подают пример своим детям. Все идет ведь из семьи.
0: Обязательно задумайтесь об этом, напомните себе ПДД, научите детей. Пока послушаем мы А-студио. Если есть вопросы, задавайте. Группа ВКонтакте.

0: Итак, продолжим мы говорить о велосипедах, о летних каникулах, естественно, о детском безопасности. И, наверное, к ней мы относим еще и экипировку. Вот для велосипедиста она все-таки есть, и обязательно она, или все-таки просто вы рекомендуете ее носить, вот шлем, наколотники, надежда со световозвращающими элементами. Может быть, это спасет от падений, от каких-то несчастных случаев. Что рекомендует госавтоинспекция у нас?
1: По действующим правилам дорожного движения Российской Федерации ношение шлема, наколенников, налокотников и одежды со световозвращающими элементами не является обязательным требованием. Штрафом за отсутствие такой экипировки не предусмотрено. Однако использование этих элементов защиты настоятельно рекомендуется с точки зрения безопасности. Давайте же поговорим о влиянии экипировки на тяжесть последствий при падении. Шлем, он снижает риск тяжелых травм головы при падении, столкновении или ударе о препятствие. По данным исследований, шлем может уменьшить вероятность черепно-мозговой травмы у детей-велосипедистов на 60-90%, а также снизить тяжесть возможных повреждений и риск смертельного исхода. Он распределяет силу удара по большей площади и поглощает часть энергии удара, что помогает предотвратить переломы черепа и повреждения мозга. Наколенники и налокотники. Они защищают коленные и локтевые суставы от ушибов, ссадин и переломов при падении. Они особенно важны для начинающих велосипедистов и тех, кто катается по пересеченной местности. Одежда со световозвращающими элементами напрямую не влияет на тяжесть последствий при падении, но повышает видимость велосипедиста в темное время суток, пасмурную или дождливую погоду. Это снижает вероятность ДТП, так как водитель может раньше заметить велосипедиста и избежать наезда. И мы всегда, конечно же, рекомендуем даже в хорошую погоду, даже и в светлое время суток иметь на своей одежде, на своем транспортном средстве, на симе либо на велосипеде световозвращающие элементы. Так что, потому что это действительно помогает водителям лучше увидеть пешеходов, велосипедистов, самокатчиков.
0: Тем более маленьких. Поэтому задумайтесь.
1: Да, действительно.
0: Я думаю, что на маркетплейсе найти это вообще не проблема. Уже очень много придумали для того, чтобы вы были заметнее на дорогах. Кстати, о дорогах. Может быть, расскажем мы нашим родителям, слушателям, которые не знают, что существуют дорожные ловушки. Вот они подстерегают детей все-таки рядом, вот возле подъезда, насколько я понимаю, это могут быть и кусты, какие-то машины, арки, что-то еще. Вот об этом поподробнее.
1: Дорожные ловушки – это ситуации, когда видимость проезжей части ограничена, и ребенок может не заметить приближающийся транспорт или стать незаметным для водителя. Такие ловушки часто возникают из-за припаркованных машин, арок, кустов и других препятствий, которые создают слепые зоны. Припаркованная машина, стоящие автомобили – это одна из самых распространенных ловушек. Они могут закрывать обзор проезжей части, из-за чего ребенок не увидит приближающийся транспорт. Например, из-за припаркованной машины может скрываться другой автомобиль, движущийся с большей скоростью. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Кроме того, возле припаркованных автомобилей опасно играть. Пространство вокруг них водитель не видит, когда начинает движение, и ребенок может оказаться вне поля зрения и попасть под колеса. Также есть риск, что водитель даст задний ход или начнет движение без сигналов и тоже может повредить ребенка. Арки и выезды из дворов – это места скрытой опасности. Видимость проезжей части здесь ограничена домами и арками, поэтому ребенок может не заметить машину, которая выезжает из двора. При этом водитель, выезжающий из арки, тоже может не видеть пешехода, идущего по тротуару. Проходя мимо арки, нужно остановиться, осторожно заглянуть в нее, убедиться, что нет выезжающих машин, и только потом продолжить движение. Также важно посмотреть в противоположную сторону от арки. Там могут быть автомобили, которые собираются в нее повернуть. Кусты, деревья, заборы, сугробы и другие объекты у дороги создают ловушку закрытого обзора. Они также мешают ребенку увидеть приближающийся транспорт, а водителю заметить пешехода, а точнее ребенка. Особенно дети, как правило, у нас небольшого роста, особенно это если дошкольники, и водители их не видят. А ребенок, выходя из подъезда и обходя кусты, может не заметить машину, которая едет по проезжей части. Как же избежать ловушек? Чтобы не попасть в дорожную ловушку, нужно выбирать места с хорошим обзором. Для перехода дороги следует находить участок, где она просматривается в оба направления. И, конечно же, нужно перед тем, как вы куда-то идете, особенно выходя на дорогу, остановиться и осмотреться. Перед тем, как выйти из-за препятствия, кустов, арки, машины, нужно внимательно посмотреть по сторонам, прислушаться к звукам приближающего транспорта и только потом продолжить движение. Конечно же, нужно не отвлекаться. Нельзя разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или отвлекаться на других людей. Это мешает заметить опасность. Вы можете просто, особенно дети, не услышать шум приближающегося автомобиля. Также нельзя играть вблизи проезжей части. Дети часто выбирают для игр дворы с большим количеством припаркованных автомобилей, кустов и других препятствий, которые создают слепые зоны. Нужно объяснить детям, что играть можно только в специально отведенных местах, на детских площадках, например. И, конечно же, важно регулярно обучать детей правилам безопасного поведения на дороге и подавать личный пример осторожности.
0: И это правильно, потому что они не всегда знают о таких ловушках, так что сами с ними почаще выходите, показывайте, что может быть опасного рядом. Но все-таки бывают же моменты, когда внезапно бросаются под колеса дети. Вот как родителям проиграть такую ситуацию с ребенком, чтобы вот все-таки он как-то повнимательнее себя вел на дороге, и как себя вести вообще там, что можете посоветовать?
1: Да, такие ситуации действительно бывают. Дети могут внезапно броситься под колеса, не глядя по сторонам, по нескольким причинам, связанных с их физиологическим, психологическим и социальными особенностями. Ну и давайте поговорим о причинах такого поведения. Это, конечно же, неопытность и неумение оценивать риски. Дети, они не всегда способны правильно оценивать расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и, конечно же, свои возможности. Они могут просто не осознавать последствия своих действий и не уметь предвидеть опасность. Также отвлекаемость. Что-то на улице может привлечь внимание ребенка, какой-то знакомый человек, игрушка, шум или другое событие. В этот момент он может забыть о правилах безопасности и выбежать на проезжую часть. Также импульсивность. У детей, особенно младших школьников и подростков, часто наблюдается склонность к импульсивным действиям. Они действуют под влиянием момента, не задумываясь о последствиях. Это связано с неполным развитием, полной развитостью коры головного мозга, который отвечает за контроль импульсов и принятие осознанных решений. Также это, конечно же, влияние сверстников и группового давления. В подростковом возрасте важно мнение сверстников. Иногда дети совершают рискованные поступки, чтобы утвердиться в группе, получить одобрение или избежать насмешек. Например, участие в опасных играх, челленджах, что может быть связано с желанием вписаться в коллектив или получить, там, например, лайки в соцсетях, особенно когда дети снимают это на видео. И особенно страшно, когда они перебегают дорогу, например, прямо перед идущим автомобилем, и они считают, что это классно, круто, и кто так сделал, тот у них молодец. Вот. Также из-за недостаточного надзора со стороны взрослых. Если родитель не объясняет правила безопасного поведения на дороге или не контролирует ребенка, он может действовать неосознанно. И, конечно же, из-за плохого примера взрослого. Если родители сами нарушают правила дорожного движения, ну хотя бы элементарные, переходят дорогу в неположенном месте на красный свет и другие, ребенок, конечно же, копирует поведение родителей. Но давайте поговорим о том, как проиграть эту ситуацию с ребенком. Чтобы научить ребенка безопасному поведению на дороге, можно использовать игровые и практические методы, которые могут закрепить навыки и привычки. Например, пройти вместе с ребенком безопасный маршрут от дома до школы и обратно. При этом обсудить с ребенком места, требующие повышенного внимания, перекрестки, пешеходные переходы, участки с ограниченным обзором. Объяснить ему обязательно, почему некоторые маршруты опасны. Можно нарисовать карту маршрута или составить схему с пояснениями. Также можно симулировать ситуацию на дороге. Например, представьте, что вы переходите улицу. Попросите ребенка описать, что он должен сделать перед тем, как шагнуть с тротуара. Можно использовать игрушки или макеты, чтобы наглядно показать, как работает светофор, как двигаться по пешеходному переходу. Также можно играть с ребенком в разные ролевые игры и другие. Например, найди опасность. Во время прогулок обращать внимание ребенка на потенциальный риск. Машины, которые готовы поворачивать, быстро едущие автомобили, припаркованные машины, закрывающий обзор. Можно попросить ребенка самому найти эту опасную ситуацию на улице, чтобы он в дальнейшем знал, чего стоит остерегаться. Ну и давайте можно сказать вывод, то что обучение должно быть систематическим, а не разовым. То есть все это вы должны повторять ребенку на постоянной основе. Ежедневно, когда ребенок выходит из дома, напоминайте ему обязательно о правилах безопасности, о правилах дорожного движения. Это никогда не будет лишним.
0: Как говорится, теория хорошо, на практике больше показывайте своим личным примером. Мы, конечно, об этом всегда повторяем в диалогах безопасности. Они продолжаются еще 15 минут. Есть у вас, чтобы задать свой личный вопрос в предстоящих летних каникулах, как вести себя со своими детьми и как обезопасить их нахождение на дороге. Поэтому пишите в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина!
3: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Есть праздник!
6: Есть папа!
7: Есть пицца «Папа Джонс».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Вот это правильно, когда и жизнь по правилам, и еще нужно двигаться по дорогам по правилам. Делать безопасность. У нас практически к финишу подошли. Напомню, что у нас в гостях сегодня старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции Гриценко Анна. Помимо того, что у нас летние каникулы все-таки приближаются, у нас еще есть областной конкурс, оказывается. «Безопасное колесо 2026». Вот в этом году он запланирован наверняка. Что это за события? Для наших слушателей расскажите, кто еще не слышал.
12: Вчера в детском оздоровительном комплексе «Спутник» Неклиновского района стартовал областной конкурс «Безопасное колесо 2026». Это ежегодное мероприятие. Оно объединяет юных инспекторов движения со всей Ростовской области. Участникам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения, навыки безопасного поведения на дороге, а также умение управлять велосипедом в различных условиях. Конкурс направлен на формирование у детей культуры безопасного участия в дорожном движении и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Сам конкурс, он включает в себя несколько этапов. Это, конечно же, этап познания правил дорожного движения, это этап на знание медицины, оказание первой помощи и этап фигурного катания велосипеда в автогородке, который устраивают на территории данного оздоровительного комплекса. И также еще есть творческий этап. Творческий этап в этом году посвящен 90-летию госавтоинспекции. Ребята предоставляют какие-то номера творческие и демонстрируют их. И также, кроме того, что в этом году 90 лет нашей госавтоинспекции, еще в этом году 53 года отряду ЮИТ. На самом деле это вот уже очень давно у нас действуют отряды ЮИТ. И этот ежегодный областной конкурс «Безопасное колесо» тоже берет свои истоки еще очень давно. И хочется еще сказать, что, конечно же, этот конкурс очень помогает реальной жизни. Он с самых ранних лет учит детей навыкам, необходимым в дальнейшем всем участникам дорожного движения. Учит их к безопасности еще вот с самого детства, потому что у нас ведь в садиках есть юпидовцы, потом в школах у нас уже есть юидовцы. И в дальнейшем мы надеемся, что наши воспитанники, наши юные помощники также будут соблюдать правила дорожного движения и быть примером, достойным примером для окружающих.
11: Ну и пропагандировать безопасное
12: движение. Да, да, да, дальше пойдут работать на наши места.
11: Ну, а в заключении, наверное, хотелось бы еще ваше личное напутствие родителям, слушателям и детям на предстоящие летние каникулы.
12: Ну, конечно же, в очередной раз я хочу пожелать родителям быть примером личной безопасности для своих детей. Помните, что именно с вас дети берут пример, как бы часто мы не проводили занятия, как бы мы вот не ездили по общеобразовательным учреждениям, все равно ребенок, то, что он услышит от нас, это не так повлияет на него, так как то, что он увидит, как поступают его родители. Допустим, если мама или папа, садясь в машину, в первую очередь пристегивается, ребенок, он ведь тоже будет потом и в дальнейшем, и

0: сейчас постоянно пристегивается, и то, как родители переходят дорогу. Потому что часто бывают такие ситуации, даже от деток, особенно от воспитанников детских садов, я слышу такие истории, что вот мы спешили, и мама сказала, что можно пойти на красный. Вот запомните, что дети об этом помнят гораздо лучше, чем то, что я им несколько раз покажу, расскажу, чем мы с ними поиграем. Они это завтра уже и забудут. А вот то, что мама пошла на красный, значит, так поступать можно. Дети будут помнить еще очень-очень долго. Ну и также, конечно, я хочу пожелать детям, особенно в период летних каникул, точнее родителям детей, в этот период контролировать досуг своих детей, следить за тем, в каких местах они гуляют, где они передвигаются на своих двухколесных транспортных средствах, носимых. Обязательно напомнить им, где им разрешено это делать, где им запрещено. И постоянно следить за своими детьми, чтобы избежать каких-либо опасных ситуаций.
1: Пусть будут все здоровы, безопасны. Вам спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Диалоги безопасности прошли великолепно. Анна, приходите к нам еще.
0: И вам спасибо большое за внимание.
1: Хорошего дня и всем безопасности на дорогах.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
2: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
3: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Безопасности заявил о сокращении числа иностранцев в России за год на 700 тысяч. Сейчас в стране находится чуть больше 6 миллионов иностранных граждан. Причем, по данным Совбеза, правоохранительные органы стали вдвое чаще аннулировать вид на жительство. Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий госпошлины для мигрантов. Поправки предусматривают увеличение сбора за прием в российское гражданство примерно в 10 раз до 50 тысяч рублей. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты сроком на год опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. Последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5%. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. По данным ТАСС, такое обращение направили в Минюст. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать 6 месяцев. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни. Поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. Почти половина опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Это были вопросы о взаимоотношениях, здоровье, карьере или психологии. Причем, по данным РИА Новости, среди таких респондентов 16% пожалели, что последовали рекомендациям нейросетей. Чаще к искусственному интеллекту обращаются женщины, россияне моложе 35 лет и с доходом меньше 100 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

я ведь думал, что так бывает только по понедельникам. Но нет, ребятки, со мной подобное, оказывается, может произойти в любой день. Рассказываю. Ну, во-первых, ночью сосед разбудил меня громкой музыкой, но меня это не расстроило. Второе. Утром снимал для вас новый видеорецепт, разбил чашу блендера, нового блендера. Тут я тоже не очень расстроился. И третье. Стоял на остановке сегодня, ждал маршрутку. Ехала поливалка. Водитель, видимо, отвлекся. В общем, окатило меня. Окатило. Вот это уже, конечно, было неприятно. Но, подводя итог, я, конечно, человек-оптимист, не вижу большого горя в таких мелочах и вам советую. Так что, если что-то подобное с вами происходит, ребятки, не трепите себе нервы. Все пройдет, все наладится, обещаю. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Хорошего дня, хорошего настроения. Будьте с нами в нашей компании.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял. Какие прибыли? Одни убытки!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Вот сейчас кто-то вполне возможно узнает себя. Попался мне сегодня на глаза один ролик интересный. Там рассказывали, в какое время суток, точнее, в какое время вот днем офисные сотрудники, их накрывает волна гнева и злости. Так вот, первая волна наступает в 11 часов дня. Ну, когда на нас валятся задачи разные. Ну, мы ее уже прошли, да? Все, все живы-здоровы, все на местах. А вот вторая волна подкатывает после обеда, где-то в районе 16:00. А, да, эта волна у многих еще впереди. Что делать? Ну, первое, конечно же, выдохнуть, да? Второе, чашка горячего чая. Тепло, оно успокаивает. И третье, подышать свежим воздухом. Такая возможность, я уверен, есть абсолютно у всех. В общем, ребята, берегите себя, берегите свои нервы, берегите здоровье. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио с вами. Если вы чувствуете, что вот-вот накроет, да, или вот-вот прям взлетите, взорветесь, выполняйте эту инструкцию шаг за шагом.

0: этой неделе. Номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Ты как мячик падает.
0: Номер первый.
2: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Вот оно какое!
4: Наше
3: утро!
5: Русские перцы!
6: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансетки».
7: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
8: Но зато мечты сбылись.
7: А какие?
8: Ну, там же нужно было как бы...
6: Там надо мечтать.
8: Проекции представлять, что ты хочешь, а в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
7: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
6: Но ты только прочитал, где ешь.
7: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
6: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались. Теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

сердце не трогает. А между прочим, даже самые веселые, самые оптимистичные люди иногда нуждаются в одиночестве. Ну, чтобы, знаете, так вот буквально 5 минут посидеть в тишине, в спокойствии, подумать, привести свои мысли в порядок, чтобы в этот момент никто к тебе не лез, никто тебя не трогал, никто к тебе не прикасался, не давал советы, которые ты не просишь, да? И вот в таком спокойном состоянии буквально 5 минут, и все, человек словно заново рождается. Это я говорю, оптимист, по себе это знаю. Но не переборщите с одиночеством. Одиночество постоянно еще никому не шло на пользу. Лучше быть с кем-то всегда. Вы слушаете Русское радио. Ну, значит, вы уже не одиноки, потому что мы с вами. Зовут меня Иван Соловьев. Желаю всем хорошего дня.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

и в моем детстве было много камней. Папа у меня по первому образованию геолог. Ой, я помню, прям вот в нашей стенке, ну, стенка в квартирах, ну, помните, да, чехословацкая стенка, столько было камней разной формы, разных цветов. И папа с таким увлечением рассказывал про каждый. Я уже, конечно, не помню ничего. А потом наступили 90-е, да, и нужно было просто зарабатывать деньги. Вы слушаете «Русское радио». Всем желаю хорошего настроения, приятных эмоций, приятных воспоминаний. Все это давайте будем делать под музыку, что звучит в нашем эфире. А Мирчик продолжит. Дальше, конечно же, больше. Хорошего дня всем.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873. Попробуй по...

0: Пермские снеки. Свое всегда вкуснее. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио большой страны.
6: Русское радио. Это родные нулевые.
7: Без тебя.
6: Крылатые десятые.
8: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
6: Кипящие настоящие.
9: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
6: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Сенатор Айрат Гипатдинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на будущий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня. Сегодня в Неклиновском районе Ростовской области проводятся дорожные работы на автомагистрали Р-280 «Новороссия». Движение организуют в реверсивном формате. Автомобили смогут проезжать поочередно по одной полосе. Такие меры необходимы для подготовки основания дороги к переключению транспортного потока на новую полосу перекрытия. Песни из легендарной «Полуторки» прозвучат для ростовчан в День Победы. С 11 до 13 часов муниципальный казачий ансамбль «Ростов-Дон» исполнит произведения военных лет. Военный автомобиль будет ехать по улице Большая Садовая, Театральной площади до Буденновского. На маршруте творческой бригады запланированы остановки, во время которых и прозвучат любимые песни военных лет. Также с 13 до 17 часов по улицам города пройдет трамвай «Победы». На открытой платформе трамвая, который будет курсировать по маршруту номер 1, выступят солисты творческие коллективы города. Более половины школьников в России перекладывают на искусственный интеллект выполнение домашних заданий. По данным «Известий», 77% опрошенных в возрасте от 6 до 17 лет пользуются искусственным интеллектом для учебы, и 62% прибегают к помощи нейросети в поисках какой-либо информации. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русском радио Иван Соловьев.
2: Я как тот, знаете, пятачок из мультфильма «Винни-Пух», бегаю сейчас по студии. Кажется, дождь начинается. Ой, я так хочу, чтобы прошел качественный, такой прям ливень стеной. Почему так хочется? Да потому что пыль надо, чтобы все прибило, смыло, чтобы вот эта листва, которая уже практически распустилась на каждом дереве, заблагоухала и запахла по-настоящему летом. Но в любом случае, хорошей погоды желаю всем. За погоду в эфире отвечаю я, Иван Соловьев. Скоро Александр Воробьева, Анна Семенович с новой песней группы «Тестостерон». Прямо сейчас на русском радио. Всем желаю хорошего дня.
3: Выбираю

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
4: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
3: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
4: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
3: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
5: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Ой, со мной такое часто бывает. Разговариваю с кем-то и резко, хоп, забываю какое-то слово. Как называется тот или иной предмет. Никак не могу подобрать слово. Вот вертится на языке, крутится, а в голову все равно не приходит. Или заходишь в комнату, или на кухню, и резко так, хоп, забываешь, зачем зашел. Пытаешься вспомнить. В общем, говорят, надо витаминчики попить обязательно. Тем более весна, а витамин носа до ягод и фруктов, которые растут на даче, еще далековато. Здоровья всем крепкого желаю. Я Иван Соловьев. И, конечно же, отличного настроения. Не забывайте, это Русское радио. Мы делаем все, чтобы вам было хорошо. Николай Басков, Виагра и Стас Костюшкин. Таков ближайший музыкальный план.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ай, как же вам сегодня повезло. Сегодня в рубрике расскажу сразу два рецепта. Мы продолжаем с вами неделю закусок к шашлыку. Первый рецепт. Ореховая заправка для овощного салата. Ребята, я в восторге. Все пропорции посмотрите в моем кулинарном канале, пока просто сделаю перечисление. Итак, в чашу блендера грецкий орех, чесночок, хмели сунели, немного яблочного уксуса и обычная вода. Прокручиваем до состояния жидкого крема. Заправка для овощного салата готова. Ребята, это очень вкусно, особенно если салат овощной будет из мясистых помидорок, ароматного огурчика, фиолетового лучка и какой-нибудь зеленухи. Так, рецепт номер два. Закусочные грибочки в ароматном маринаде. Берем шампиньоны, отправляем в кипящую воду. Воду нужно посолить, можно добавить лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и варим грибочки на умеренном огне минут 5-7. Затем откидываем и даем немного остыть. Далее шинкуем много разной зелени. Здесь на ваш вкус. Соединяем с грибами. Теперь маринад. Растительное масло, обычная горчица, также можно добавить и зернистой горчицы, соевый соус, чеснок по желанию, все перемешиваем и поливаем в грибочки зеленью. Ой, это же вкусно. Перемешиваем грибочки, складываем в удобную посуду, и уже через пару часов все готово, можно подавать к столу. Красота, вкуснота, все как мы с вами любим. Так, теперь за точным количеством ингредиентов и точными пропорциями заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт подробный с описанием. В поиске просто наберите Иван Соловьев, вот он я. Не забудьте подписаться. Я вам желаю приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
1: Я не

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
6: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
7: «Да!»
6: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Привет, привет, здравствуйте, здравствуйте всем тем, кто только-только присоединился к многомиллионной компании слушателей русского радио. Что у нас происходит? Ну, во-первых, мы наслаждаемся самой любимой музыкой, что звучит в нашем эфире. Во-вторых, у нас у всех шикарное настроение. Ну, а в-третьих, приветы и поздравления будем передавать уже в следующем часе, потому что в 17.00... стартует стол заказов на русском радио. Я напомню наш номер 8-916-003-105-7. Давайте запишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, передавайте приветы, поздравляйте друг друга, делитесь хорошим настроением. Я, Иван Соловьев, буду стараться каждое сообщение прочитать в нашем эфире. Итак, стол заказов в 17.00. Начнем сразу после выпуска новостей. Ну а пока Филипп Киркоров присоединяется к нашей компании. Хорошего настроения и хорошего наступающего вечера.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу

0: От Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выплаты людям с инвалидностью за покупку средств реабилитации защитят от судебных взысканий. Такие поправки в закон об исполнительном производстве вступят в силу с завтрашнего дня. Под защиту также попадут расходы инвалидов, ветеранов и сопровождающих их лиц на оплату проезда туда и обратно к месту получения протезов и ортопедических изделий. Иммунитет от взыскания также распространится на расходы, связанные с содержанием и ветеринарным обслуживанием собак-проводников. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предлагают компенсировать половину стоимости аренды, пишет ТАСС. По мнению авторов инициативы, мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. В России утвердили ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Документ вступит в силу в середине июня, сообщает Росстандарт. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации транспорта и передаст информацию операторам автопарков. Последняя Международная федерация смешанных единоборств ММА восстановила членство России и допустила российских юниоров, пока только эту возрастную категорию, до соревнований с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом пишет сайт aif.ru. Ранее полный допуск до международных соревнований получили российские дзюдоисты и самбисты. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас стол заказов. Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие друзья! Здравствуйте! Вы слушаете «Русское радио», и в нашем эфире начинается «Стол заказов». Ну да, вот такое у меня настроение, немножко подурачиться. Да, привет, привет, родные! 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах, например. В мессенджере «Макс» пишите в личные сообщения. Я с удовольствием, я это люблю, буду читать ваши приветы и поздравления. Поехали! Анюта поздравляет Димку Морозова, нашего коллегу, ведущего утреннего шоу «Русские перцы», с днем рождения. Желает здоровья, счастья, любви, верных друзей и долгих лет жизни. Дим, будь счастлив. Мы тебя любим очень-очень-очень сильно. Мы тоже Диму нашего любим очень-очень сильно. Весь день сегодня его поздравляю. Дорогое русское радио, отправляю поздравления в Крым. Мику поздравляю, подругу свою. Ну что, подруга, с днем рождения. Пусть сбываются все мечты. Пусть на все хватает вдохновения и будет счастье там, где ты. Желаю только благ, достатка, здоровья крепкого тебе. Пусть будет жизнь как сахар сладкой. И пусть везет всегда в судьбе. Поздравляет Амет, город Ташкент. Дорогое любимое русское радио, передаю привет своему зайчонку Врака, обожаю тебя, от Инески. С днем свадьбы Антона и Евгению. Они уже возвращаются из ЗАГСа, поздравляет коллектив Транслюкс, сердечно поздравляет молодых с этим важным и счастливым событием. И желает им любви, гармонии и долгой семейной жизни. Горько!
0: Стол заказов русского радио.

0: Любовь.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 19 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333 21

0: любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Также ваши приветы и поздравления можно оставить на сайте ВКонтакте, в нашей официальной группе Русрадио. Вот там опубликован пост. Пожалуйста, в комментариях пишите. Полина Рященко передает привет всем слушателям. Всем желает здоровья и благополучия. Илья Дмитриев, наш постоянный преданный слушатель из поселка Дедовичи, пишет: с большим удовольствием слушаю Русское Радио. Вы классные. Привет всем слушателям. Любимое Русское Радио. Поздравляете, представляете, я точно помню, что сегодня у кого-то из моих однокашников день рождения. Но никак не могу вспомнить, у кого. Оксана Черненко пишет. И соцсети мне никак не помогают. Иван, а давайте так, предлагает Оксана. Передайте привет от Оксаны всем выпускникам СЗАГС Санкт-Петербурга. С 96 по 99 годы. Ребята, всем, у кого сегодня ДР, здоровья, как, впрочем, и всем нам. Удачи! Давайте чаще встречаться. Точно встречаться надо чаще, чтобы не забывали, у кого когда день рождения. Огромный привет в город Красногорск улетает девочкам Зумрад, Ширин, Гули, Шахнозе и дяде Гасану от Екатерины. Поздравляем Семена Ашова из Зеленограда с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений. Пусть наша семья всегда будет источником твоей силы и вдохновения, а любовь и счастье сопровождают тебя на всем жизненном пути. Поздравляет любящая супруга Татьяна и сын Егор. А вот Ольга сообщает, что сегодня Международный день акушерки. Ольга поздравляет всех, кто причастен к этому празднику, всех сотрудников роддомов и женских консультаций. Спасибо большое и низкий поклон. Благодаря вашему труду на свет появляются новые жизни.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за консоль. Это при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Другие организации акции и правила на сайте www.bfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Говорят, что я зануда. Давайте сначала определимся с терминологией. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: стекло. А время стола заказов еще не истекло. Мы на экваторе. С днем ангела, любимого мужа Димулю поздравляет Наталья. Здоровья, благополучия и самого наилучшего успехов и удачи. И прекрасного, конечно же, вечера и настроения. Привет, бухгалтерии ООО «Белый парус». Хочу пожелать девочкам хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой энергии от Ольги. Тимур поздравляет маму Лиру с днем рождения. Счастья, здоровья и всего хорошего. А «Русское радио», у меня вчера был день рождения, сообщает Алена Одинецкая, но не смогла отправить сообщение. Поздравьте, пожалуйста, меня сегодня и передайте, пожалуйста, привет мужу и детям. Алена, с днем рождения. Нет, давайте не так, не с прошедшим, а с первым днем вашего Нового года. Счастья, здоровья и всего самого вам хорошего от «Русского радио». Привет мужу Вадиму Паникарову, он сейчас шашлычок жарит. Деткам привет Алисе и Егору, они рядом играют на даче в черемушках, передает привет Кристина. Огромный привет девчулям из соцвыплат Орловской области, передает Юлия. Еще чуть-чуть и домой, наше время пошло.
1: На «Русском радио» стол заказов.

0: никто никуда не уходит, потому что стол заказов в самом разгаре. Я читаю ваши сообщения, приветы и поздравления. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю любимого мужа, Диму Криворучкина, с днем рождения. Родной мой, пусть все задуманное сбывается, здоровья тебе крепкого, все будет хорошо. Вот это правильно. Привет, Русское радио. Поздравляем сегодня Ольгу Ивановну Башмакову с днем рождения, Нижегородская область. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия. Поздравляют Наталья Петровна и Раджаповы. Добрый вечер, Русское радио. От всей души поздравляю друга с началом такого долгожданного отпуска. Веселых и приятных тебе деньков от Людмилы, город Псков. Но забыла написать, как друга зовут. Счастливца, который в отпуск отправляется. Русское радио, а мы вас слушаем каждый день. Передаем большой привет девочкам из финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области во главе со Светланой. Привет, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку. Александру Сафронову, Александру Дмитриевичу в город Энгельс. Откликнись. Вот такая просьба. Так. Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет из города Бор, это Нижегородская область, от мамы Марины, сыночку в армию в Калининград, Сашке. Саша, желаю тебе хорошей службы, отличного тебе настроения, всего самого-самого хорошего. И солнечный привет от Олеси. Прилетел всем слушателям Русского радио. Поздравляю с праздником, со Всемирным днем общения. Большой привет передаю всей Тверской области.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклажец, Строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Верафарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Верафарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик – стопроцентная гарантия качества.
9: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 15+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Огромный привет Володе с АЗС на Ивановского от Дмитрия. Привет, Русское радио. Передаю привет Димке из Волоколамска. У него нет настроения, он устал ходить в школу. Но я так думаю, поддержать надо. Димка, а ну взбодрись. Слопай шоколадку целую. Так, привет-привет, ребята. Поздравляю Дениса из Воронежа. Вся семья поздравляет с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. А дядю поздравляю с окончанием полугодовой командировки в Джанкое. Поздравляет Вадим. И давайте финальное сообщение. Привет от экипажа 623, экипажу 581. Шеф, если ты меня слышишь, мы с тобой. Жизнь — это зебра. За черной полосой всегда идет белая. Ты это знаешь. Мы поможем. Какое ободряющее сообщение, ребята. Все, закрываю стол заказов. Спасибо вам большое за ваши классные, теплые, добрые поздравления, пожелания. Вы большие молодцы. Мы вас очень любим. Следующий стол заказов в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А ждать больше нет сил. Ну, нет больше сил ждать. Александр Пряников, он уже здесь. Значит, вечер на Русском состоится.
2: Здесь. И думает изо всех сил, что это за таинственные экипажи передают.
0: Да.
2: Привет через Русское радио.
0: Да.
2: Ну, ладно, там, если водители такси, бог с ним, там еще какие-то официальные службы. А если это экипажи космических кораблей?
0: А если поездов?
2: Вот именно что. Я давно говорю, что Русское радио это больше, чем радио.
0: Конечно.
2: В том смысле, что вы можете, друзья мои, ну мы все понимаем, не сразу дозвонишься, в интернет выйти тоже проблемы. Вот, пожалуйста, Русское радио уже использует экипажи, понимаете, корабли или там чего еще.
0: Мы молодцы.
2: Потому что на 1 мая я заметил, Иван, все-таки радио становится главной коммуникационной силой.
0: Конечно.
2: Потому что вы можете... Нет, конечно, можете включить свой собственный плейлист в наушниках.
0: Это неинтересно.
2: Нет, это вы... Потому что вы огораживаетесь от мира. Так что, друзья мои, будьте с народом! Слушайте радио. Тем более, что мы и темы хорошие обсуждаем вместе со всеми. 6 728 415 человек. Пока.
0: Я, кстати, веду за тобой, записываю.
2: Давай.
0: Потом посмотрим вот эту кривую, где больше, где меньше.
2: У нас не кривая, у нас прямая. Люди мы прямые, никакие нет. Предлагаю в этом убедиться. Короче, друзья мои, сегодня мы с вами разбираем главную русскую романтику. Поезда и разговоры с попутчиками. А сами понимаете, поезда по кривой не двигаются. Они по прямой едут из пункта А в пункт Б. В крайнем случае плавно заворачиваются. Попутчикам тоже душой кривить не приходится. Какие самые удивительные разговоры у вас состоялись в поезде? И ваши дорожные приключения тоже описывайте нам сюда, нам все интересно.
0: Да, интересные случаи, необычные случаи, что вот все, что связано с железной дорогой и с путешествием о поезде. Мы ждем ваши истории, как обычно, хорошие, добрые, теплые, смешные. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах, например, в МАКС, пишите в личные сообщения. Вечер на русском, 18:00, встречаемся здесь.
1: Русское радио.
3: Все будет хорошо.
4: Это будет наш с тобой секрет.

часах 00. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: бонус – сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон» – отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут-парк-отель Прометей Небук» шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за три дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «УК Прометей», ОГРН 118 237 502 5304, село Небук.
3: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды, проверенной временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть праздник!
9: Есть папа!
10: Есть пицца «Папа Джонс».
11: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополины пуша раюль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Такое обращение депутаты направили в Министерство юстиции. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать полгода. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни, поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. В России более чем на треть выросло число нелегальных кредиторов. С января по март Центробанк выявил почти 500 таких организаций и еще почти 1500 компаний с признаками нелегальной деятельности. Самая распространенная нелегальная финансовая схема – займы в криптовалюте. В списке также оказались псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды. А вот количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, наоборот, сократилось. Банки рассказали, что делать при ограничении интернета. Клиентам советуют подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Сегодня в Москве начали действовать ограничения на работу мобильного интернета и СМС. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи. Накануне мобильные операторы предупредили об ограничениях. Они вводятся ради безопасности в преддверии майских праздников. В мессенджере Max появилась расшифровка видеосообщений. Для того, чтобы перевести видео в текст, нужно нажать на иконку рядом с сообщением. Расшифровку можно поставить на паузу. Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Max – национальная онлайн-платформа, позволяющая не только обмениваться сообщениями, но и совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение Max включено в реестр российского программного обеспечения. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Друзья, бросайте все дела, потому что в нашей студии появилась суперзвезда. Чьи треки мы знаем абсолютно наизусть. Девушка, которая приехала
3: сейчас
2: покорять...
3: Сейчас кто-то приедет,
2: подожди,
3: да?
2: Подожди, подожди. Девушка, которая приехала покорять Москву как танцовщица, но поняла, что писать мега-хиты — это намного выгоднее.
4: Она побила все рекорды ротаций, слетала в Китай на музыкальное шоу и даже умудрилась целый год скрывать свой роман. А потом взяла просто и выложила видео из ЗАГСа. Вот какая молодец.
2: Она сама пишет каждую строчку своих песен. Точно знает, как превратить любую девичью проблему в мультиплатиновый сингл.
4: Потрясающая артистка, молодая мама и просто наш любимый автор-исполнитель
2: Мари Краймбери.
3: Это меня так еще много и долго никто не представлял.
2: Мы этого и добивались. Привет, Мари.
3: Слушайте, ну я и правда как танцовщица в Москву не ехала покорять. Да? Это единственный искаженный факт. Все остальное было безумно приятные комплименты.
2: Подожди, я тогда запишу, чтобы потом в дальнейшем мы не путались.
4: Да подожди, сейчас я уже звоню, сейчас увольняем редактора. А как кто-то, кстати, приехал в Москву что-то...
3: Да. Я просто переехала без цели и без плана.
2: Вот так вот щелкнуло в голове, поехала в Москву, да?
3: Ну практически, да.
2: Ну давай, давай о том, что сейчас происходит с тобой. У тебя вышла новая песня. Песня «Давай не ждать».
3: Правильно.
2: Ты автор своих песен, и мы знаем, что именно в эту песню ты вложила некий особый смысл. Вот расскажи для тех, кто не знает об этом.
3: Мне кажется, я, поскольку как раз-таки являюсь автором, каждую песню, которую пишу, естественно, в нее вкладываю смысл, важный для меня на сегодняшний день. Я очень давно разучилась публично рассказывать что-то плохое, но я всегда рассказываю, как я пережила какой-то нехороший период времени, с каким выводом пришла, и об этих выводах пишу песни. И «Давай не ждать» как раз-таки напоминание мне в том числе, потому что сколько бы я это ни фиксировал в своей голове, все равно с периодичностью забываю, что завтрашний день — это завтрашний день, а начинать нужно всегда сегодня. Ни с понедельника, ни со вторника, ни с удачного числа, ни когда похудеешь, а прямо сейчас, если у тебя есть твоя собственная мечта и цель.
4: То есть исчезни из твоей жизни проблемы, и ты перестала бы быть поэтом-песенником.
3: А они никогда не исчезнут ни одного человека. Это просто была бы очень странная, сомнительного удовольствия жизнь.
4: Раз все твои песни — это всякий раз личная история, бывает так, что ты пишешь песню, потом перечитываешь текст утром и думаешь, думаешь, ой, нет, это слишком личное, пусть ее кто-нибудь другой споет, не знаю, Лепс там. Представляешь, Лепса, поющего девичьи песни твои, например.
3: Нет, так, чтобы думала, что споет кто-то другой, нет, но у меня есть полки песни, которые считаю слишком личными, поэтому они пока еще не вышли.
2: Итак, ребята, давайте послушаем песню «Давай не ждать». Мари Краймбрери у нас в гостях, это «Вечер на русском».
0: Вечер!

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И Мари Краймбрери у нас в гостях. Мари, еще раз добрый вечер.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, вот с рождением дочери у тебя как-то изменилось восприятие твоих прежних песен, которые писались именно как девочкой Марии?
2: Ну, песен, наверное, нет, а жизни, наверное, да. Поэтому я вообще горжусь всеми периодами, каждой неудачной фотографией, каждым неудачным выходом в своей жизни. И это большая часть меня, и мне не хочется смотреть назад и говорить: о, Господи, как так можно было? Мне кажется, всему свой возраст, и супер, что я во все, что хотела, поиграла до своего нынешнего перехода, скажем так, в статус уже мамы.
3: Мамы. И что это, ты хочешь сказать навсегда? Потому что с мамами рано или поздно случается
1: стресс.
3: Все, сгори оно все.
2: Выгорание.
3: И давай по караоке.
1: Папе ребенка на руки, я пошла.
2: Ну нет, я думаю, что все-таки это абсолютно не моя история. Я уже слишком хотела и слишком, скажем так, попсово осознанно подходила к тому, что я безумно хочу быть мамой. Я сейчас даже помню, когда-то я думала, как вообще, когда родятся дети, как я буду путешествовать, я же так люблю путешествовать одна, а сейчас я когда думаю, что мне нужно будет уехать на один день и без ребенка, для меня это просто стресс. Такой ужас, такой стресс, и я уже представляю наоборот, как я буду путешествовать и как у меня рядом будет почемучка маленькая бегать.
3: Да, кстати, в общем-то, о дочке. Вот когда она подрастет, какая из твоих песен станет для нее главным жизненным советом? А какую, например, из песен ты запретишь слушать до наступления совершеннолетия?
1: Своих имею.
3: Своих, да.
2: Я своих. Думаю, что не запрещу слушать никакую. Смогу все объяснить. Гимном ее жизни хотела бы сделать песню «Нравится жить».
1: Мне нравится жить.
3: Да, да, да. Согласен. Согласен, по крайней мере, эта песня поможет ей в школе не обращать внимания на двойки, на вот это все.
1: Да.
3: Жить кайфовать. Мне тоже очень нравится эта песня. Мы ее сегодня послушаем.
1: Обязательно послушаем. Мари Краймбрери у нас в гостях. Это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.
0: Вечер на Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Есть только я и ты, любимая. Пицца «Папа Джонс».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
13: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
14: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
15: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Мари Краймбери. Куда же без нее...
2: И снова приветики.
1: Я к тому, что куда же без нее вообразить плейлист русского радио, да и вообще поп-культуру на данный момент.
3: Конечно.
1: И заметно
2: у нас... Это на самом деле для меня безумно ценно, потому что когда-то я вообще даже мечтать не могла, что мою песню возьмут на русское радио. Я была очень маленькая для русского радио, и как артист маленькая, и по возрасту маленькая, и по начинке, скажем так, внутри песни.
3: Сейчас подросла.
2: Да, я безумно счастлива, поэтому спасибо большое русскому радио за поддержку.
3: Это все наши слушатели, у наших слушателей безупречный вкус.
2: Люди, вы восхитительные. Но на самом деле я и на концертах делаю акцент на том, что у меня, конечно, невероятная аудитория. Mm-hmm. И добрая, и отзывчивая, и она дает мне mm-hmm. огромное ощущение безумного счастья, читая комментарии. Mm-hmm. Потому что я научилась не читать негативные и смеяться с них только благодаря тому, что большинство я читаю позитивно.
3: Вот, кстати, у нас есть один вопрос по поводу комментариев. Мы его зададим чуть попозже. Саш...
1: Я к тому, что не, я задумался над тем, что не часто встречаю человека, который говорит, умные вещи. Первая ступень — это значит не отвечать на плохие комментарии, а второй — их не замечать. Ты сейчас на втором этапе, а на третьем просто отключить эти комментарии к чертовой матери. Как я поступил. Смотри, ты сейчас в туре. Мы сегодня, тема нашей программы — о поездах, о путешествии, о разговорах в купе. В общем-то, сегодня со слушателями вспоминали самые невероятные дорожные приключения. У тебя есть такие? Может быть, разговор с кем-то, который запомнился тебе и поменял твою жизнь навсегда?
2: Нет, ну такого, что поменял мою жизнь, навсегда не было, но попутчики, которые всегда хотели поболтать, это мое самое любимое, потому что я из тех людей, кто заходит в самолет, и я упираюсь в книжку, в телефон, в какие-то дела, в рабочие, в личные, в какие угодно, но точно не на диалог я настроена в самолете. И у нас был случай, когда ко мне подсел молодой человек, и он очень сильно хотел поболтать, и я не нашла ничего умнее, чем... прилечь спать.
3: Но он понимал, что,
2: что мне
3: он тебя
2: книжка...
3: узнал?
2: Нет, не узнал. Но мне это очень давно было. И мне было так неловко ему сказать, что я тогда не могла сказать человеку, что, извините, я не хочу сейчас разговаривать, дайте я почитаю книгу. Сейчас я спокойно могу это сказать. А тогда я решила, что я лягу спать. И даже несмотря на то, что я уже разложила себе пледик, сделала вид, что я сплю, он продолжал болтать. И я говорю, давайте вы будете охранять мой сон.
3: О, ты какая молодец!
1: Надо было просто лечь спать у него.
3: А летела ты во Владивосток, да?
2: Да. Но проснулась я с фразы «Я охранял ваш сон».
1: Классно. Надо было лечь спать у него на плече, господи.
2: Не-не-не.
3: А ты вообще легкая на подъем, вот так вот, чтобы быстро, резко сорваться и куда-то улететь?
2: Раз на раз
3: не приходится.
2: Не приходится.
3: Но теперь у тебя уже ответственность большая, конечно.
2: Я могу иногда очень легко подорваться на любую авантюру, а иногда могу лишний раз подумать, так ли сильно мне нужен маникюр, чтобы на него выйти из дома.
1: Вот сюда, так лишний раз мне нужно выходить из дома. Вот, я уже настоящая артистка.
2: Ну, это как недавно. Ливень начался очень сильный в Москве, и я собиралась на маникюр, посмотрела в окно и думаю, мне реально не настолько прям нужен
3: маникюр. Так уж все и плохо.
1: Я вам скажу, когда объявили карантин в ковид, я просто танцевал. Ура, неделю ни одной рожи дома новой не увидел.
3: Мари Краймбери у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, вы наверняка заметили, какая в нашей студии царит дружелюбная атмосфера. Все почему? Потому что увидеть большого артиста в состоянии искренней, абсолютной радости сегодня, это, согласитесь, большая редкость. Обычно на интервью приходят все с готовой броней против каверзных вопросов. Но на нашем шоу это не работает. Одни сплошные комплименты. Здесь мы любим говорить им правду в лицо, а правда в том, что она прекрасна. Мари Краймбери, встречайте.
2: Господи, это просто самые добрые подводки, да.
3: Так, мы приготовили для тебя блиц. Но блиц будет касаться да, не только тебя, а твоего супруга тоже. Называется блиц «Кто из вас?» И погнали. Твоя задача отвечать быстро, не задумываясь и честно.
2: Обожаю.
3: Да?
2: Да, конечно.
3: Все, поехали. Кто из вас первый встает к ребенку ночью?
2: Я.
1: А кто из вас дольше любит поспать, пока второй изображает идеального родителя?
2: Оба.
3: Кто из вас чаще идет на уступки?
2: Давид.
1: Ага, а кто больше обижается и делает типа лицо «я в домике» и вообще все, я обиделся, не подходи.
3: Ага. А кто первый идет на примирение?
2: Давид.
1: А кто говорит больше о работе дома?
2: Оба.
3: Угу. А кому из вас все всегда лень?
2: Никому.
1: Никому, конечно. Кто чаще сидит с ребенком?
2: Оба.
3: Кто чаще просит совет у другого?
2: Давид.
3: Да понятно.
1: Кто больше тратит денег?
3: Давай.
2: Я.
3: А кто из вас более дотошный?
2: Я.
1: Кто больше ест, вероятно?
2: Давид.
3: Кто из вас вечно опаздывает?
2: Давид.
1: Кто может спорить до последнего?
2: Я.
3: Ну и финалочек. Кто из вас лучше готовит?
2: Опа!
3: Давай, оба, да?
2: Да.
3: Ну и ладно, тут... мы об этом поговорим чуть попозже.
2: И при этом абсолютно разные.
3: У вас разные вкусы в еде?
2: Мы, кстати, едим одно и то же, а готовим вообще абсолютно разное.
3: Как так получается?
1: Нет, главное, тратит больше она, едят одно и то же. Куда разница? Разница куда уходит, расскажи.
2: На все остальное.
1: Это понятно.
3: О еде чуть позже поговорим. Мари Краймбери у нас в гостях.
0: Вечер на русском.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Мари Краймлер у нас в гостях. Еще буквально один вопрос о семейной жизни. Можно ли сказать, что твой супруг кулинарный блогер?
2: В том числе.
1: Ну, да. Вот он много готовит на камеру, на видео, делает красивые ролики. Просто это мой, как бы сказать, коллега, потому что я тоже кулинарный блогер. И я точно знаю, что вот не все, что мы готовим, оно вот так вот красиво и вкусно выглядит. Иногда, ну да, иногда это просто летит в корзину. Вот признайся, вот то, что вот он готовит, показывает красивые кадры, что это красиво, на самом деле это вкусно.
2: Конечно. А знаешь, в чем прикол? У него один раз не получилось блюдо, и вышло видео, где он прям говорит, что это полная фигня какая-то, если честно, получилось.
1: То есть он честен в этом, да?
2: Да. Мне кажется, сейчас просто такое время, когда у него не рецепты по кулинарии, где у тебя бисквит настаивается двое суток в холодильнике, в пищевой пленке. Они все-таки немного попроще. И
1: простота.
2: Как будто, да, заранее все равно можно понять, как ингредиенты плюс-минус будут сочетаться между собой, и по текстуре испечется это или нет. Поэтому мне кажется, у него это понимание уже тоже выработалось.
1: У меня, знаешь, как один раз бывает, когда вот, допустим, испечешь вкусный классный пирог, да, разрезаешь и понимаешь, что он сырой. Я просто его не разрезаю на видео, а говорю, я беру пирог в гости.
3: Товарищи.
2: Не-не-не, у него, кстати, такого нет. Да? Ты обманщик.
1: Ну, не обманщик, просто недосказываю немножко.
2: Так, а люди потом пойдут готовить это, у них тоже не пропечется.
1: Да.
3: Дети мои! Да, я 4 Александр. Года, между прочим, вел кулинарное шоу на одном модном кулинарном канале. 98% кулинарных канале телевизионном, а не вот это все.
1: Но
3: 98% еды, которая готовится в кадре, летит в корзину, даже если она идеально приготовлена.
2: Это, наверное, просто у вас большое количество съемок. Он же берет выборочные рецепты, достаточно редко все равно снимает. Поэтому они реально все получаются, и мы боремся еще за блюдо постоянно.
3: Ну хорошо.
2: Он недавно готовил улитку с ветчиной и сыром, если не ошибаюсь, там была. И он приготовил ее одну. А людей у нас очень много было. Много. Ему пришлось готовить за кадром еще.
3: А я думал, вы эту бедную улитку терзали. Ну хорошо, ты всю жизнь строила бренд, поправь меня, если не ошибаюсь, независимой артистки, которая сделала себя сама. Никаких продюсеров, только твой талант. Вдруг бах, замужество с заметной личностью, прямо скажем. Скажи честно, вот у тебя нет внутреннего протеста? Не раздражает, когда журналисты пытаются превратить твою нынешнюю жизнь в семейный подряд Манукянов, не знаю.
2: Я просто это не позволяю делать, потому что мне изначально кажется, это затея так себе говорить за другого человека.
1: Правильно.
2: И когда вас спрашивают вдвоем, вы отвечаете, это окей. Когда ты отвечаешь, это как про своих друзей за спиной рассказывают. Uh-huh. Примерно так же я себя ощущаю, некомфортно. Поэтому мне это не очень нравится, но мне кажется, что мы общаемся с вежливыми журналистами, которые понимают ту самую грань и понимают, что все-таки хочется мне публично говорить о публичных делах.
1: И пусть так будет всегда. Мари Краймлер у нас в гостях. Это «Вечер на русском».
0: «Вечер на русском». Новая песня на русском. Через туман,
4: тучи и пропасти. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русское

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Мари Краймбрери у нас в гостях. Мари, ну давай поговорим о ближайших твоих планах. Поделись, что бы хотела ты рассказать? Какие у тебя планы?
2: Заканчивается весенняя часть тура. У нас заканчивается весенняя часть тура, и в нем остался один город. Он произойдет у нас, случится 11 мая в Туле. Поэтому, кто еще не купил билеты, приходите. И все, на этом мой весенний тур заканчивается. И я, на самом деле, во все остальные планы пока даже не погружаюсь. Тур закончится, и погружусь дальше.
1: Ну, прекрасный план.
3: Ну, все пошло по плану, предыдущему-то хотя бы. Предыдущие сбылись планы.
2: Да.
3: Ладно, тогда напоследок давай уже секреты нам раскрывай. Ты же не только сама поешь. Еще ты тайный поставщик мега-хитов для нашей эстрады, так?
2: Слушайте, это какие-то очень громкие слова сегодня звучат. Им потом нужно соответствовать, мне некомфортно. Я пишу песни иногда не только для себя, будем так.
3: Ну, давай. Чью карьеру ты собираешься спасти своей новой песней? Кому из коллег в ближайшее время достанется новый материал?
2: Вообще, никогда не думаю в таком ключе, и на самом деле у меня песни рождаются всегда случайно, уж тем более никого спасать я не хочу. Я, как правило, пишу артистам, для которых мне просто хочется написать песню.
1: Ну, то есть ты понимаешь, для кого пишешь и пишешь эту песню? Или она сначала у тебя рождается, а потом ты думаешь, кому бы эту песню можно было бы...
2: Нет, вот, например, с Наташей Подольской у меня случилось так, что я писала песню и в процессе в голове начала петь ее ее голосом. Хотя я не думала вообще до этого о том, чтобы написать для Наташи песню. И на самом деле у меня уже год лежит вторая, и я никак не сделаю демку. Но с Филиппом было наоборот. Я просто поняла в какой-то момент, что я безумно хотела бы написать песню на определенную тему для него. Но я почувствовала сначала тему, а потом уже родилась песня.
3: А потом ты начала петь голосом Филиппа Киркорова в какой-то момент же.
2: Так
3: же,
2: и есть.
3: Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе большое. Время пролетело очень быстро.
2: Это правда.
3: Да.
1: Мы тебе всегда рады здесь, на русском радио.
3: Да.
2: Прям всегда?
1: Всегда. Тем более ты приходишь со вкусняшками.
3: Да. Так что, а вы, уважаемые радиослушатели, тоже не выключайтесь. Процесс сейчас прозвучит отличная песня, которая мне нравится лично. Это не часто случается с артистами. После этого они обычно выигрывают граммофон или еще что-нибудь. Так что...
1: Мари Краймбрери у нас была в гостях. Вечер на русском прощается до завтра. Услышимся в 18.00.
2: Всем прекрасного вечера.
3: Конец связи.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Весна. Идеальное время для заботы о себе. Санаторий «Тихий Дон» приглашает вас в мягкую субтропическую весну Черноморского побережья. Только с апреля по май. Специальные цены на проживание и приятный бонус. Сертификат для посещения косметолога, психотерапевта и галокамеры. Не упустите выгоду. Санаторий «Тихий Дон». Отдых, который возвращает вас к себе. Звоните 8 800 250 62 63.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Попробовал раз, и душа в небо птицей. Это богучарские, наш куст.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове-на-Дону на содержание благоустройства уличной дорожной сети в этом году планируют направить более 2,5 миллиарда рублей. Средства распределят между всеми 8 районами города, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Крупнейший объем финансирования предусмотрен для Кировского района, около 439 миллиона рублей. Также значительные суммы выделят Советскому, Пролетарскому, Октябрьскому районам. Контракты планируют заключить на период с 1 июня по 22 февраля следующего года. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области приступила Тамара Шевченко. Об этом сообщила в своем обращении. Новый детский омбудсмен назвала свое назначение большой честью и подчеркнула, что осознает всю меру ответственности перед детьми и их семьями. Тамара Шевченко выразила благодарность губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю и депутатам за оказанное доверие. Особые слова признательности она адресовала уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за поддержку ее кандидатуры. В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Донские учреждения культуры подготовили обширную программу. Завтра в Ростовской филармонии состоится концерт «Война Победа. Память оркестра русских народных инструментов». 7 мая запланирована патриотическая программа «Во имя жизни» Ростовского академического симфонического оркестра. 8 мая в Донской публичной библиотеке откроется фотопроект «Мариуполь. Город воинской славы». В субботу музей «Самбекские высоты» покажет прямую трансляцию Парада Победы. Полная программа мероприятий ко Дню Победы доступна на сайтах культурных учреждений администрации муниципалитетов. В Ростове сейчас облачно и плюс 17. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, в таком случае теплая весна нам предлагает и просит, вернее, даже не столько одуматься, сколько, наоборот, расслабиться и не думать ни о чем, что могло бы нас напрягать. И спасибо большое весне в наших городах. Я надеюсь, что в вашем городе в том числе и солнце, и тепло, и жарко в эти дни. В этой ситуации, конечно же, хотелось бы в большей степени подумать о чем-то таком приятном, расслабляющем и добром, и светлом. Но вот пусть вот эти все мысли весна нам обязательно навевает вместе с музыкой в эфире Русского радио. У нас Эмин совсем скоро, Дмитрий Маликов уже сейчас. Жасмин, большое спасибо за третий час. Всем здравствуйте. Это одна.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Для вашего удобства клиника «Мобильная медицина» работает в майские праздники. Все виды обследований и анализы за 1 час. Врачи для всей семьи. Дневной и круглосуточный стационар. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Все едут на море, но я же не все.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио.

0: хорошо.
1: Ну, то есть отправляемся гулять почаще. Куда? В парки, в скверы, в какие-то открытые пространства. Набережная, возможно, в вашем городе есть шикарная, куда нужно обязательно выйти вечером, просто прогуляться, подышать воздухом. Ну и если нет любви, то, конечно же, где же ее искать? Вот только там, вот где-то, где как можно больше людей. Ну и, конечно, как можно больше без повода куда-то отправляться, чтобы вот именно там, на том направлении тоже что-то себе найти. У нас за это отвечает Дмитрий Колдун. Песня «Приду без повода» нас ждет в ближайшем будущем в эфире Русского радио. Зиверт и Винтаж тоже фактически поют о каких-то романтических моментах нашей жизни, которых мы стремимся или пытаемся найти. Ну и, конечно, девушки. Куда же без них? Ради них мы все выходим в парке гулять. Ну, всех, конечно, имею в виду нас, парней, под музыку Русского радио. Идите, гуляйте, наслаждайтесь весной, слушайте музыку классную, и пусть у вас обязательно будет любовь и счастье, и настроение соответствующее весеннее, которое готовы поддержать здесь «Отпетые мошенники».

если воспринимать жизнь как череду каких-то бесконечных везений, то история Дмитрия Колдуна здесь в эфире Русского радио вписывается, конечно, идеально и очень-очень красиво. И, в принципе, я думаю, что и ваша история в том числе. Может быть, с первого раза может показаться совсем как-то по-другому, совсем другая эмоциональная тональность у вас появляется, когда вы видите вокруг вас события, которые действительно у вас происходят. И, ну, если не радует, то, по крайней мере, заставляет беспокоиться, то кто его знает? Может быть, потом выяснится, что и то, что происходит сейчас, это бесконечно повезло вам, и стоит благодарить за жизнь, за такие подарки, которые вас прямо сейчас балуют. Ну, а нам повезло вам с нами с музыкой. Здесь в эфире Русского радио. Лена Север продолжает. Смотрим.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель для Авит желудок поблагодарит.
13: Является лекарственным средством.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Даже про асфальт есть песня в эфире Русского радио, по крайней мере, она так называется, вот эта новинка от Серябкиной, которую мы слышали только что. Ну и да, сейчас такой сезон, когда действительно все фактически поет и просит, может, какого-то обновления. Ну, собственно, асфальт здесь тоже как раз как никогда кстати. Ну, вообще, те, кто обновился уже, молодцы. И «Елка» в том числе, ее новая песня «Зодиак» у нас будет совсем скоро. А кому-то и в прежнем тоже, как в новом фактически, Филипп Киркоров, дали здесь на Русском радио «Любимая, я за тебя умру».

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд»

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с января по март аннулировали более 8 тысяч видов на жительство. Количество выданных ВНЖ сократилось за год почти на 30%, сообщили в пресс-службе Совета Безопасности. Накануне Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в несколько раз повышающий госпошлины в сфере миграции. Так, за прием в гражданство вместо нынешних 4 тысяч придется заплатить 50 тысяч рублей. В Госдуме предложили запретить студентам менять профиль обучения при переходе из бакалавриата в магистратуру. Такие поправки внесли в парламент. Депутаты уверены, что смена направления обучения после 4 лет бакалавриата угрожает качеству образования, и за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания. Ранее выпускники колледжей утратили право поступать по итогам внутренних испытаний на вузовские специальности, не соответствующие профилю полученной профессии. К другим новостям, в России продажи воды в бутылках снизились на 14%. Как пишет издание «Коммерсант», это продиктовано стремлением граждан сэкономить. Они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. При этом производство бутилированной воды в стране выросло. Средняя стоимость питьевой воды составила 44 рубля за литр, минеральной – 84 рубля. Ну и последнее. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. На втором месте Москва, дальше идут Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. Это показало исследование, проведенное профильным сервисом. Переезд в ближайшие 2 года планируют только 12% россиян. Многих останавливают семья и финансовые вопросы. Чаще всего город готовы поменять респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. У меня на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: А мне кажется, сейчас везде хорошо. Везде хорошо, где тепло, где нас встречает солнце, где можно даже пойти на водоем и в выходные взять с собой плед, взять с собой вместе друзей, вместе полежать, провести время хорошо. Вот и если вам там хорошо, там и оставайтесь. Но вообще оставайтесь здесь на волнах Русского радио. С нами везде приятно. Дискотека «Аварий» час.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио

Слушайте, какой прекрасный вечерок прямо сейчас. И такое настроение, и дышится легко. И если есть у вас желание сделать что-то приятное прямо сейчас, то пусть это желание исполняется. Тем более, это все в ваших руках абсолютно. Под музыку Русского радио тем более. Ну, а вам здесь в эфире хочется подарить любовь. Валерия нам готова прямо сейчас создать соответствующую атмосферу. Получайте.

Но примерно так звучат мысли в голове, когда припекает на улице примерно от 20 до плюс 25. Чувствуется настоящее лето и в мыслях, и в настроениях. Ну и чувствуется, что, конечно, что немножко ты уже плаваешь и плывешь, и нужно что-то такое холодное обязательно, и что-то такое тенистое, что ли, над головой, чтобы тебе как-то прикрыться от солнца и чувствовать себя в максимально комфортной обстановке. Да, лето у нас фактически чувствуется прямо сейчас в столице, надеюсь, в вашем городе, в том числе под музыку Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

на вопрос автора Пирожкова, кто тот самый красивый, не стесняйтесь дать самый правильный и правдивый ответ. Он состоит фактически из одной буквы. Это буква «Я». Поэтому, да, таким образом прорабатываем все какие-то внутренние комплексы и отпускаем все лишнее для того, чтобы и весной, и летом чувствовали себя хорошо. Оставайтесь на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, понимаете? Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: закрепить.
0: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Если ты сильно устал, возьми и сильно отдохни. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Ну, вы знаете, в свои неполных 40 лет предпочту оставаться иногда ребенком, насколько это возможно, хотя бы просто в восприятии каких-то происходящих рядом событий, не особенно анализировать. Ну, вот есть весна, да, есть солнце, ну, значит, нужно радоваться тому, что она прямо сейчас есть. Есть парк, в котором можно погулять, есть мороженка, которую можно поесть. В принципе, иногда можно просто не усложнять ситуацию, и в целом она разрешится сама по себе. А если ударяться в какие-то интрижки, ну, тут уже пойдет совсем все по-другому. Бахти и Туркен на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

только лучшее. Все решено, мне не звони, не люблю я. Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит новый пакет антимошеннических мер. Законы могут вступить в силу уже в мае, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в новый пакет может войти маркировка международных звонков, детские сим-карты, а также восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. К другим новостям, в России студентов техникумов и колледжей создадут кибердружины и медиапатрули. Они должны будут выявлять негативные социальные явления. Такие меры предусмотрены в утвержденном Кабинетом министров документе по профилактике деструктивного поведения молодежи. Кибердружины – это общественные объединения, которые ищут запрещенную информацию в интернете. Владимир Путин ранее сообщал, что в кибердружинах уже состоит порядка 60 тысяч человек. К другим новостям. Российские лифтовые заводы из-за спада на рынке новостроек вынужденно сократили производство. Сейчас они загружены лишь на две трети. Как пишет издание «Коммерсант», общее замедление строительного комплекса – лишь одна из проблем. Дополнительным негативным фактором стала растущая конкуренция с зарубежными предприятиями, прежде всего с китайскими. Девелоперы сейчас предпочитают китайские лифты, которые поставляются в формате «все включено» и обходятся дешевле. Ну и последнее. У берегов Японии обнаружили неизвестный науке организм. Его нашли на глубине 9 километров, на которой давление почти в 1000 раз выше атмосферного. Поначалу исследователи предположили, что это голожаберный моллюск, но отметка 9000 метров более чем вдвое превышает максимальную глубину, на которой ранее находили голожаберных моллюсков. Это случалось редко и вызывало научную сенсацию. Нынешняя находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на Русском радио «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приятно вас приветствовать в очередной раз здесь, в эфире Русского радио, уже конкретно в столе заказов. Время, когда мы обмениваемся впечатлениями от уже прошедшего дня. Сейчас у нас 5 мая с вами на календаре, у кого-то уже, возможно, 6, но не суть, да, потому что какая-то часть уже этого дня осталась позади, собственно, большая часть, поэтому давайте поговорим о том, с чем у вас связан этот день, может быть, с каким-то событием, о котором вы забыли рассказать, которым, возможно, кого-то забыли поздравить, ну или если есть какие-то самые яркие, добрые, приятные впечатления от прошедшего дня, тоже, пожалуйста, об этом расскажите, с какими людьми связаны, какие конкретно события и так далее и тому подобное. В общем, все как всегда. Пишите ваши сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти во все официальные аккаунты Русского радио. Ждем вас в ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть пост для стола заказов в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Это, пожалуйста, под постом можете прямо сейчас и там все писать то, что вам нравится. Ну и, конечно же, не забываем про наши мессенджеры, про личку. Можно написать нам непосредственно сообщение, если вдруг стесняетесь и не хотите, чтобы ваше сообщение видели все остальные, пишите непосредственно в личку. В Максе ждем от вас все приятности, все, возможно, какие-то истории, ну и, конечно, поздравления, приветы, это уже стандартный сценарий. Номер 8-916-003-105-7. Ну что, поехали.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: У кого музыка, у кого, знаете, сообщение, как музыка, которое я получаю здесь у нас в официальном сообществе Русского радио в Одноклассниках. Приятно, приятно. Здесь практически песня целая написана от Катюши. От нее просьба пожелать любимым мужчинам. Это мужу Дмитрию, сыночкам Тимоше, Ванюше, Матюше, вообще всей семье, всему семейству Клименко. Классное настроение. Вы самые замечательные. Ваша жена и мама Катя. Ну вот, разве не музыка, разве это не песня? Песня, хит просто написанный у нас здесь, напомню еще раз, в Одноклассниках. Любимые вот сообщения, которые к нам приходят постоянно, это про самого лучшего парня, которого зовут Али. Люба Толкачева из Подольска в очередной раз признается ему в любви. В очередной раз должно быть приятно, потому что, ну, каждый день такие вот приятные, добрые слова получать просто совершенно не жалко, да, и потратить время, и в том числе и дождаться в эфире Русского радио, чтобы такое сообщение прочитали. Пишите и вы. Напомню, что у нас здесь стол заказов продолжается в Одноклассниках. Ждем все ваши приятности.
1: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Мужчины говорят, что девушка должна быть стройной, как лань. Так вот, на минуточку. Средняя лань весит 120 кг.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна?
5: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
1: Русское радио.
5: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Ча-ча-ча.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Не бросайте слова на ветер, бросайте их в наши соцсети, оставляйте сообщения для стола заказов русского радио. Напомню, что сейчас можно оставить все свои приятности, как пример, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Замечательные Тимоша, Ванюша, Матюша, Екатерина написала, ваша жена, мама Катя, это я уже вроде как в Одноклассниках видел, теперь то же самое во ВКонтакте. Города Новосибирска, огромный привет Сергею, Соне Резниченко, пусть у этой молодой пары все замечательно сложится, сибирского здоровья, счастья в семейной жизни, от Даньяры из Таганрога. Это приятное тоже сообщение. Нарьян Маров всему прекрасному, любимому северному городу, сыночку Левушке, доченьке Эричке, любимым девчонкам Алечке, Айгуле, Ире, Марине, Лене, Сергеевне, причем не просто так, с уважением Елене Сергеевне. И людям сообщение от Елены прилетело, ну и всякие какие-то пожелания тоже, я думаю, здесь имеются в виду и подразумеваются. Привет себе, любимый, это Марина написала, любимому принцу Ромео, люблю, жду нашей встречи и весточки. Вот для вас и песня как раз.
1: Новая песня на русском.
3: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское радио. Русское радио.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если океана нет рядом, можно танцевать с тем человеком, который вас вдохновляет. Ну, если нет какой-то непосредственно какого-то ландшафта, да, ради которого хочется танцевать. Может, человек какой-то есть, танцуйте рядом, как будто с вами лучше тестомес. Конкретно это Светулька Гапонова. У нас вот здесь привет прилетел, здесь вижу у нас во ВКонтакте от Светы Катюни и Эдем Агашки. Не знаю, что это такое, но вот читаю, как есть. Любимого мужа Диму Криворучкина с днем рождения. Родной, пусть все задуманное сбывается. Здоровья крепкого тебе, все будет хорошо, всегда рядом. Жена Ирина написала сообщение. Вот такое, тоже от Ирины, но уже немножко другого содержания. Привет доченьке Полине, у которой болит горло. Не болей, солнышко. Надеюсь, что вот эти слова, которые сейчас прозвучат в эфире русского радио, станут той самой терапией, которая так необходима доченьке Полине. Пусть она не болеет ни в коем случае, потому что эмоции, радостные эмоции, они тоже влияют непосредственно на наше здоровье. Чем больше таких приятных, радостных эмоций мы испытываем, тем лучше для нашего организма. Поэтому, Полина, тебе привет от русского радио. Надеюсь, что вот прямо сейчас это все будет исцеляюще для тебя. Поздравить хочется любимого мужа. Так, здесь мы были, пишет мама Алина. Поздравьте, пожалуйста, сына Богдана Андреевича с наступающим днем рождения. 7 лет. Пожелайте ему прекрасного времяпрепровождения. В зоопарке ждем очень сейчас. Слушайте, 22-27. Вот кто как проводит время, представляете, кто-то сейчас в зоопарке оказывается. И от папы, кстати, большой тоже привет. Ну, давайте сейчас послушаем Дениса Клявера для настроения, для того, чтобы и праздник у вас тоже состоялся.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не оставляйте вы другого шанса, кроме как прочитать ваше сообщение, тем более, ну, вы уже умеете написать и заинтересовать. Вот здесь вот от Екатерины: Андрей, ты самый душевный и всегда все прочитаешь. Ну, как же я не прочитаю теперь такое сообщение, Екатерина? Ну, знаете, как вы, собственно, в эфире ведущего подкупить. Так, большой горячий белокалитвинский привет летит Артему Куркину и сыну Лёше. Люблю вас очень, вы самые-самые, мама Екатерина. И еще ударение Екатерина везде расставил. Я надеюсь, что я здесь никакие буквы нигде не пропустил. Вроде бы белая калитва и Артем Куркин. Все, у всех все на месте должно было быть. Вроде как. Любимую бабушку, Любовь Куркову, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил, бодрости, долгих, счастливых лет жизни. Пусть каждый день приносит радость, тепло, спокойствие. В душе всегда будет светло и уютно. Пусть отдых в деревне дарит вдохновение, свежий воздух наполняет энергией, а природа радует своей красотой. Спасибо за доброту, заботу и любовь. Самое лучшее — это сообщение от Кристины. Жене Орлову из Жлобина, из Белоруссии. Жень, режь огурцы красиво. Это пожелание от Светланы. Но чтобы огурцы получились красивыми, конечно же, нужно слушать самую красивую песню в эфире Русского радио. Сергей Лазарев для вас.
2: Так вас

0: обязательно постараюсь справиться, прочитать то, что осталось у нас в сообщениях для стола заказов Русского радио из города-героя Архангельска. Просьба поздравить любимую тетю Татьяну Логинову с юбилеем, ей сегодня исполнилось. А вот не скажем, сколько исполнилось Татьяне Логиновой, но пожелаем долгих лет и всех благ, и оставаться такой же молодой. Ведь правда, Лена, я думаю, что так действительно будет правильнее, и создать настроение соответствующее можно вот... скорее всего, только такими словами. А Татьяна, всем, кто слушает Русское радио, отдельные, конечно, пожелания, отдельный привет, отдельные пожелания классно провести время любимым доченькам Ксюшеньке, Элечке, с уважением, Татьяна, Краснодарский край, станица Староминская. Ну и всех Татьяна обожает, а тоже приятно. Целую, обнимаю. Это уже Иван, между прочим, адресует, но уже не нам всем, поэтому, пожалуйста, здесь надо... умерить свой пыл, да, свои фантазии. Это все адресовано конкретно Ксюше и поздравляет Иван ее с Днем Принцессы. Даже вот такой праздник, представляете? Даже такой праздник есть. Поэтому почему бы нам всем друг друга сегодня, ну, по крайней мере, всех принцесс не поздравить от всей души. Русскому радио, городу Кинешме, от семьи Квасовых, хорошего настроения. А мы на рыбалке, на шашлыках. Ну и что, что будний день, у нас выходной, всем добра. Слушайте, ну тут зависит конкретно от вас. Хотите, сделать себе выходной в течение недели, и это не возбраняется, тем более май продолжается со всеми майскими радостями. Солнечный, теплый и приятный. Ну вот, давайте так и проводить.
1: Стол заказов Русского
0: так
1: радио.
0: Так проводить время, я хотел сказать, по-майски, да? Не забывайте писать сообщение «Стол заказов Русского радио». Но здесь стол заказов закрыт, но Андрей Макеев с вами не прощается, конечно же.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

0: Русское радио.
1: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Генеральную прокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. В обращении сказано о необходимости установить управляющие компании и регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне переплатили за коммунальные услуги свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Госавтоинспекция опровергла информацию о повышении дорожных штрафов с 1 мая. Такие публикации не соответствуют действительности. В ГАИ попросили журналистов не распространять непроверенную информацию. Ранее в некоторых изданиях появились сведения об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В частности, речь шла о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение. Образовательный стандарт для старшеклассников будет утвержден в ближайшие пару месяцев, а в силу вступит с 1 сентября следующего года, сообщили ТАСС в Министерстве просвещения. Образовательный стандарт для 10-11 классов уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Второе ключевое изменение – четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Ну и последнее. Футбольному клубу присудили техническое поражение за пропуск матча из-за атаки дронов. Уфа не смогла вылететь в Хабаровск на матч первой лиги из-за закрытия воздушного пространства на фоне беспилотной опасности. Башкирский коллектив с решением контрольно-дисциплинарного комитета не согласился и готовит апелляцию. В клубе заявили, что футболисты не явились на игру из-за форс-мажорной ситуации и техническое поражение назначено несправедливо. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

с моей рабочей смены, а такой вот заряженный благодаря вашей энергетике, благодаря вашим сообщениям, которые вы оставляли в течение всего прошлого часа. И даже и как-то и спать не хочется. Но вот давайте так же энергично проведем остаток вот этого часа, остаток, вернее, вот этого дня. У нас 5 пока еще мая на календаре. Говорю, конечно же, ориентируюсь на московское время. 23:05 точное сейчас на часах, на моих перед глазами. Ну вот давайте так же весело и двигаться дальше. Сейчас что-нибудь энергичное для вас найду. Андрей Макеев. Ну вот. Ну, тоже какая-то энергия есть в этой песне. У нас группа «Руки вверх» появится совсем скоро, будем зажигать, а сейчас немножко романтики. Николай Басков, Таисия Повалий в эфире Русского радио. Отдыхайте, с весной вас. Ты приручала.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Что нужно школьнику для полного счастья? Карантин!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любим.

все бы ничего, если бы не вот это прошедшее время, которое использует группа «Руки вверх» во всем том, о чем она поет в этой песне. Когда мы были молодыми. Ну почему уже были? Мы и есть молодые, это же все-таки состояние души, и в равной степени продолжаем свою молодость ровно так, как мы это можем, как мы умеем, как мы себе, собственно, представляем. Ну а все те процессы, которые дают знать в возрасте, то, конечно же, мы им говорим «стоп, стоп, стоп», как только можем. И группа Viagra нам в этом прямо сейчас будет помогать. Главное, чтобы, знаете, пелось с душой по-прежнему, а когда человек поет, у него душа раскрывается, и он чувствует себя совсем-совсем по-другому. Чувствует себя, конечно, гораздо моложе, поэтому пойте вместе с нами. Опять же, Viagra нам помогает.

знаю, у разных возрастов такое малиновое настроение может проявляться по-разному. Кто-то красит волосы в малиновый цвет, а кто-то сажает малинку на своем дачном участке. Причем и там эффект, конечно, ошеломительный. Есть люди, которые могут совмещать и то, и другое, но это уже, конечно, совсем для экстремалов. Предлагаю выбирать что-то одно. Ну и всегда поддерживать это настроение музыкой, которая звучит в эфире Русского радио и соответствующей компании и друзей. Сейчас наш лучший друг Дима Билан на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: понимаю, это хорошо, если ты сказал любимой какое-то обещание, она в любом случае проконтролирует, чтобы оно выполнялось. А если ты даешь обещание самому себе, то кто же будет контролировать, если ты сам себе дал обещание, сам себе сроки поставил, сам себе отсрочил все остальное. И вот думаешь, да выучу я этот английский когда-нибудь, да когда-нибудь я масло машины поменяю. И вот так вот по кругу. Мне кажется, для Ильи Крылова это должна быть знакомая ситуация. Илья Крылов в студии, привет тебе большой.
1: Привет, Андрей. Слушай, обещаю себе не есть после 6-8 вечера, но постоянно это обещание нарушаю. Что-то... И потом думаю, слушай, а зачем тебе это? Ешь, Илья, ешь.
0: Тем более, если ты работаешь ночью, у тебя столько танцевальных песен играет. Ты можешь просто...
1: Калории будут гореть.
0: Я думаю, что прямо сейчас можно попробовать. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков. Голливуд танцует для тебя.
1: Ну все, осиная талия мне обеспечена.
0: Ну и для меня тоже. Потанцую и пойду. Приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока, классного настроения.
1: Пока.

0: Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове-на-Дону на содержание благоустройства уличной дорожной сети в этом году планируют направить более 2,5 миллиарда рублей. Средства распределят между всеми 8 районами города, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Крупнейший объем финансирования предусмотрен для Кировского района, около 439 миллиона рублей. Также значительные суммы выделят Советскому, Пролетарскому, Октябрьскому районам. Контракты планируют заключить на период с 1 июня по 22 февраля следующего года. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области приступила Тамара Шевченко. Об этом сообщила в своем обращении. Новый детский омбудсмен назвала свое назначение большой честью и подчеркнула, что осознает всю меру ответственности перед детьми и их семьями. Тамара Шевченко выразила благодарность губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю и депутатам за оказанное доверие. Особые слова признательности она адресовала уполномоченному президенте России по правам ребенка Марии Львова-Беловой за поддержку и кандидатуру. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Донские учреждения культуры подготовили обширную программу. Завтра в Ростовской филармонии состоится концерт «Война Победа. Память оркестра русских народных инструментов». 7 мая запланирована патриотическая программа «Во имя жизни» Ростовского академического симфонического оркестра. 8 мая в Донской публичной библиотеке откроется фотопроект «Мариуполь. Город воинской славы». В субботу музей «Самбекские высоты» покажет прямую трансляцию Парада Победы. Полная программа мероприятий ко Дню Победы доступна на сайтах культурных учреждений администрации муниципалитетов. В Ростове 12 теплооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: В неорбитном настроении самой классной музыки на все орбиты посылаем мы русское радио и во всех часовых поясах страны и мира ловите вы наши прекрасные майские звуки, голоса ведущих, мелодии и ритмы русской эстрады. Продолжаем в том же духе, друзья, только лишь перелистываем еще один день календаря. В Москве уже 0 часов почти 6 минут, пришла среда, 6 мая, третий день перед праздничными выходными. Да, сегодня в среду поработаем. Работаем немножко, потом четверг, пятница и начнем отдыхать, отмечать День Победы. Всех с наступающим праздником!

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио.

Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Вспоминая малахитовую шкатулку Павла Бажова, не могу не выделить хозяйку Медной горы, на которую сейчас очень похожа Анна Плетнева, и снятся ей малахитовые сны. И кому-то из вас тоже такие сны драгоценные снятся из чистого малахита. Ну что ж, камешек за камешком собирайте, бусы, браслеты красивые потом сделаете, другие украшения, и пойдете их выгуливать, например, в пятницу, о которой прямо сейчас поет группа «Пицца» на русском. Хотя можно уже и сегодня пятничное настроение включать, потому что среда — это всегда маленькая пятница.

0: Филипп Киркоров, слухи на русском радио. Да, в профессию артиста, конечно, по умолчанию входят не только концерты, съемки, встречи, многочисленные интервью, раздача автографов, но еще и разного рода слухи-небылицы, которым звезда и готова всегда должна быть, и уметь реагировать достойно на подобное. Ну, а в целом с юмором, конечно, относятся исполнители к разного рода хейтерам, иногда и сами начинают им подыгрывать. В конце концов, никто так, как они, лучше не умеет использовать актерское мастерство. Ну и правильно, ну и молодцы. Пока кто-то злые слухи распускает, караван идет, а звезда поет.
1: На русском радио Илья Крым.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Где-то луна сейчас, небо своим глазом майским нам подмигивает. Где-то солнце светит, страна большая, время везде разное. Свое, так что и приятной ночи, и доброго утра. Надеюсь, нигде никому сейчас не грустно, не одиноко. Если что, мы, Русское радио, компанию вам составим. Я Илья Крылов, рядом с каждым и каждой. Давайте петь песни, давайте потанцуем, если есть у нас возможность. Ну или хотя бы головой покачаете и пальцами по рулевому колесу постучите в такт, если куда-то едете в авто своем и слушаете нас. А вот вам и музыка под самое классное майское настроение на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Звонишь иногда другу или подруге, как у тебя дела? Слушай, я болею, нам в ответ, а вот чем именно, пусть каждый человек скажет: любовью болею, и это не лечится, и стараться пытаться не надо. А здесь от любви и кругом голова, и все в розовом цвете у тебя перед глазами, и сердце так колотится, прямо выскочит из груди. У кого подобные симптомы, точно вы любовью заболели. И наш прекрасный месяц по календарю нам только лишь помощь.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Свету только что послушали мы на русском. История «Дорога в аэропорт». Так приятно ее было услышать тем, кто в аэропорт собирается, спешит в авиагавань, а может быть, ваш самолет уже приземлился, и вы из аэропорта наконец-то едете домой. Еще чуть-чуть, душ, чай и спать. После перелетов всегда спать очень хочется. Ну а самые стойкие, пишите в стол заказов, пообщаемся с 2 до 3 по Москве. Сообщения можно оставлять в наших группах ВК и Одноклассники. Еще не забывайте про номер русского радио 8 916 003 105 7.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время привет.

0: поздравлений.
1: Ночи, 2 часа в Москве. Время отложить все свои дела, если чем-то вы заняты. Или просто поправить подушку, одеяло, полежать в полутемной комнате, послушать любимое русское радио, передать приветы. Ведь стол заказов – это только для вас. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет. Ну и ваши приветы, поздравления уже летят со всей страны и мира на номер 8-916-003-105-7. Еще можно написать в Одноклассник. И дорогое радио, передайте, пожалуйста, привет моей дорогой подруге Ольге Старовицкой. Милая моя, с днем рождения. Спасибо тебе за твою дружбу, поддержку и за то, что ты у меня есть. Желаю тебе быть абсолютно счастливой. Пусть твои мечты сбываются. Люблю тебя. Твоя подружка Евгения. Дальше. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде номер 1-2-4. Всем коллегам прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы все умнички. И вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самые лучшие. Виктория Колесник, Беларусь, Минск. Вика, спасибо. Тронуты, признательны. Будем и для вас, и для всех остальных дальше трудиться, работать. Алексей Дмитриев передает свой привет Оренбургу. Желает всем отличного настроения.
0: Стол заказов русского радио.

кто-то в первый раз, кто-то много-много раз уже принимал участие в «Стали заказов» на русском радио. Сергей уже писал нам, и вот опять, дорогие слушатели русского, приветствую всех от чистого сердца. Я Сергей. Огромный привет всей нашей любимой радиостанции, каждому, кто сейчас настроился на волну русского. Благодарю вас за то, что делаете мои дни ярче и веселее своей музыкой и передачами. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем, гармонией. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и осуществления всех заветных желаний. Отдельное спасибо ведущему передач за профессионализм и умение заряжать энергией. Пусть каждый ваш вечер начинается с позитива и бодрости духа. Спасибо огромное, Сергей. Очень приятно было такое прочитать, было такое увидеть от вас. Пишите еще как-нибудь. Доброе утро, русское радио, родственницы Юлии Кошель. Огромный привет. Я очень рада, что ты у меня есть. Татьяна из города Уссурийска. Дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. У нас уже утро солнечное, теплое, которого и всем желаю. Я сейчас на своей любимой работе, радуюсь солнечной погоде, хорошим людям. Хочу передать привет своему любимому мальчику Паше. И, пожалуйста, хорошую песню включите. Солнышко Аленушка написала. Спасибо вам, ребята, за вашу работу, положительные эмоции, которые вы дарите. Всегда, пожалуйста, обращайтесь.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105-7. Присылайте приветы и поздравления. Заходите в ВК, одноклассники русского радио. Илья Крылов у микрофона. Всем не спящим привет. Катюнька Аргишева пишет: доброй ночи, русское радио. Симферополь на связи. Хочу передать привет своим коллегам Мега Яблоко, Светулику, Эдемчику, Светочке Гапоновой. Пусть ночка будет легкой, а выпечка самой вкусной. Надеюсь, пекарь постарается, а формовщик превратит тесто в шедевр. Ну, вы прям там что-то такое выпекаете невероятное. С добрым утром! Желаю приятного пробуждения, вкусного ароматного завтрака, легкого достижения поставленных на сегодня целей и задач. Своим пациентам удачи, Ольге Матвеевой, Екатерине, всего самого наилучшего с прошедшим днем акушера. Это была Людмила из Уссурийска.
0: Русское радио.

0: устали, отдохните, русское радио погромче включите. У нас стол заказов, между прочим, продолжается. Илья Крылов здесь. Привет, Илья, здрасте. Пожалуйста, передайте родственникам и друзьям привет. Среду мы с Ильей встретили, вроде пойдет позитивное походу. Чего и всем вам с Ильей желаем. Океан позитива, достижение всех поставленных целей. Это был Алекс из небольшого баварского хутора. Алекс, так точно, но если вы со мной настроились на позитив, все будет хорошо. Проверено. Дорогое любимое русское радио, прошу вас передать мои поздравления Татьяне Силиной из города Советская Гавань. У нее сегодня день рождения. Родная моя, с днем рождения. Благодарна судьбе и родителям, что у меня такая чудесная сестра. Желаю, чтобы вокруг тебя была красота, а ты испытывала непередаваемые эмоции, и в воздухе всегда, всегда у тебя витало счастье. Я тебя сильно люблю, моя родная, твоя сестренка Анна Колесникова. Спасибо вам, русское радио, за то тепло, которое вы делаете для людей. Мы всегда с теплом к вам, а вы к нам, и продолжаем в том же духе.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лиза, Андрей Губин, золото на русском только что. Ну, неважно, как вас зовут. Лиза, может быть, другое имя. Все пишите на 8-916-003-105-7. Контакт, одноклассники тоже к процессу нашего общения, к столу заказов подключайте. Привет из Канска. Огромный привет коллеге Светуне. И мне тоже привет. Мы уже с трех на работе. Поставьте хорошую песню. Мы вкусные пирожки печем. Олеся из Канска. Ну что ж, пирожки. Пирожок за вас я съем. Надеюсь, это был от вас пирожок у меня, то, что с собой на работу принес. Доброй ночи, Русское радио. Пожалуйста, огромный привет от Татьяны, сотрудникам Лукойла в новоселке легкой смены. Всем чистого неба над головой. От семьи Белоноговых дальше привет в Тюмень, семье Ганжа. И от Лены привет из Брянска. Всем дачникам, кто открыл уже дачный сезон, хорошо провел майские праздники, первую половину и вторую, чтобы хорошо все провели, мужу Ивану, девчонкам Настёне и Василине тоже огромный отдельный привет.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: крылья расправили, полетели дальше в столе заказов на русском радио. С вами я, Крылов Илья. Лечу к вашим приветам и поздравлениям. Доброе утро, любимое русское радио. Большой привет вам из Иркутска, особенно девушкам из отдела оздоровления детей. КЦСОН, держитесь, мои хорошие, нам только до сентября продержаться, дальше будет легче, написала Алена. Так, следующее послание такого плана я вижу. Люблю Тимура Азаматова из Астраханской области, скажите ему это, сказал. Для Виктории из города Саптаева летит привет и пожелание любви, всего самого наилучшего. Дальше привет от Артема. Машеньке, люблю тебя сильно и скажите, что без нее не могу, ну никак. И вы тоже говорите что-то подобное, не стесняйтесь. Это стол заказов, русское радио, 8-916-003-105,7.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Капельки по капельке, стол заказов на русском радио почти пролетел, но еще немного времени есть у меня с вами. У микрофона Илья Крылов. Юлия П. пишет. Привет, русское радио, огромный привет любимому городу Тула. Всем добра. Еще привет летит Артуру Бончику из Джакуевки. Его подруга Саира написала. Спасибо, русское радио, вас очень сильно люблю. И мы вас, Саира и Артур, все ребята, девчонки, любим. Дальше привет городу Нерюнгри. От Ирины, русское радио, здравствуйте. Кумовьям Миши, Ксюши, от Алиси Холод большой привет. Хорошего майского месяца, много позитива. Ну и пусть, Олеся, ваша фамилия не соответствует месяцу май. Холод только у вас остается в вашей прекрасной фамилии. Кто еще успеет написать, пишите скорее. Прочитаю сообщение 8-916-003-105-7. Заходите в ВК и одноклассники русского радио.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Поп играл у Влада, он до 5 утра был на гулянках. Вот тут сообщение такое интересное прилетело. Доброе утро, хочу передать привет из Уссурийска любимой жене Вики. Прости, что приехал в 5 утра с гулянок, люблю тебя. Ну, надеюсь, Влад прилетело, но не сильно. От Рины большой привет Русскому радио, спасибо. Забираем наш привет. Нам от вас приятно привет получать. Близким друзьям тоже привет летит, дорогая Рина. Русское радио, здравствуйте. Друга нашего с днем рождения поздравьте, Мишу Решетняк. Пусть остается веселым, позитивным, хорошим человеком. От друзей из Чехии это было. Дальше. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет в Яшкино брату Владимиру Фольс. У него день рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Наталья отправила это послание в стол заказов. Ну, собственно, вот и все. Это последние были сообщения в рамках этого стола заказов. Но будет и следующий, а потом еще один, и еще один. На Русском радио столов заказов много. Так что никуда не уходите, будьте с нами. Ну, а ближайший стол в 14.00 по традиции по Москве.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.